Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Новгородская волна. Город, который звучит. История, музыка, голос улиц.

0: Новые треки и проверенные хиты.
1: Валдай FM 101.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

тебя. Но не я так решил, так решила судьба. И выходит, что ты остаешься одна.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Когда в небольшом городе появляется свой тренер, это не просто про спорт. Это про то, что кому-то стало не все равно. Именно так год за годом меняется жизнь в уголках Новгородской области. Сначала в зал приходит пара ребят, которым просто некуда пойти после уроков. Потом подтягиваются еще, потому что здесь не кричат, а объясняют, не стыдят за ошибки, а показывают, как сделать лучше. Так оживают спортзалы в Демянске, Боровичах, Старой Руси, Валдае. Новгородская область – это про людей, которые остаются и делают важное дело. Земский тренер не обещает золотых медалей. Он дает другое – дисциплину, поддержку и правила, которым стоит следовать всегда. Не подводить тех, кто рядом. Для многих ребят из деревень и тихих окраин – это простая надежность, самое ценное. Поездка на районные соревнования для них – уже достижение.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
2: 9217072235.
3: Новые треки и проверенные хиты.
4: Валдай ФМ 101.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28. Телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
2: Нет ничего более ужасного, чем судьба пассажиров, которые в момент дорожно-транспортного происшествия оказались непристегнутыми ремнем безопасности. Вот как развиваются события, когда автомобиль на скорости 80 км в час совершает наезд на неподвижное препятствие.
3: Спустя 0,26 секунды после удара вдавливается бампер. Если пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности, то продолжают двигаться в салоне автомобиля со скоростью 80 км в час. Спустя 0,44 секунды водитель своей грудной клеткой ломает руль. Спустя 0,92 секунды водитель и сидящий рядом с ним пассажир одновременно врезаются головами в ветровое стекло. Спустя 0,1 секунды повисший на руле водитель отбрасывается назад. Он уже мертв. Спустя 0,113 секунды сидящий сзади водителя пассажир наносит ему новый удар и сам получает смертельные повреждения. Спустя 0,15 секунды наступает полная тишина. Осколки падают на землю. Место столкновения окутывает облако пыли. Все произошло менее чем за 0,2 доли секунды. Вероятность смертельного исхода для водителей, пользующихся ремнями безопасности при фронтальном столкновении, уменьшается в 2,3 раза, при боковом столкновении – в 1,8 раза, при опрокидывании автомобиля – в 5.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

В Великой Римской империи не было военачальника, равного генералу Максимусу. Непобедимые легионы, которыми командовал этот благородный воин, боготворили его и могли последовать за ним даже в ад. Но случилось так, что отважный Максимус, готовый сразиться с любым противником в честном бою, оказался бессилен против вероломных придворных интриг. Генерала предали и приговорили к смерти, чудом избежав гибели. Максимус становится гладиатором. Быстро снискав себе славу в кровавых поединках, он оказывается в знаменитом римском Колизее, на арене которого он встретится в смертельной схватке со своим заклятым врагом. Саундтрек к фильму «Гладиатор».

0: добрым утром.
1: С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром!

который звучит. История музыки.

0: Реклама. На Валдай-ФМ.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 7533.
2: Даша Кузнецова вернулась в родное село Марево. Стала соцработником, говорит. Тут каждый человек на виду. И даже 5 минут рядом уже много. Сначала все делала по инструкции, а потом поняла. Главное — быть рядом. Когда бабушка Нина говорит: «Ты приходи, я ради тебя суп варю». Вот ради этого и хожу. Для молодых соцработников есть поддержка. Подъемные, жилье, обучение, вакансии. В комитете соцзащиты или в центре соцобслуживания округа. Истории про добрых людей нашего края. Слушайте на Новгородской волне.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ. 9217-07-22-35. Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: На Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 15 октября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Николай Басков отмечает сегодня свой день рождения. Николай Викторович Басков родился 15 октября 1976 года в Балашихе, Московской области. Российский эстрадный и оперный певец, тенор. Киноактер, телеведущий, педагог, профессор. Народный артист России 2009. Народный артист Украины 2004. Народный артист Молдавии 2007. С 3 по 7 класс учился в школе номер 186 в городе Новосибирске. Окончил золотой медалью школу с углубленным изучением музыки и хореографии. В старших классах, чтобы зарабатывать деньги, занимался фарцовкой. По словам артиста, в юности он даже умудрился продать духи известному советскому актеру Александру Абдулову. Тогда вся страна превратилась в огромную толкучку. Каждый старался выжить как мог. Я в эту рыночную схему быстро вник, освоился и при своей бешеной энергии вскоре стал зарабатывать приличные деньги. С 1986 по 1992 год выступал на сцене музыкального театра юного актера под руководством режиссера Федорова, в составе которого побывал на гастролях в США, Израиле, Швейцарии, Франции. Сразу после школы он поступил в ГИТИС на факультет музыкального театра. Там начал всерьез заниматься вокалом, однако через полгода его выгнали из-за пропусков занятий по танцам. В 1996 году Николай поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных. 9 лет занимался вокалом с заслуженной артисткой России Шеховой Лилианой Сергеевной. В 18 лет, без отрыва от учебы, он начал работать солистом в хоре Коми АССР. Спустя 2 года стал вторым призером конкурса «Романсиада». После этого идеолог этой конкурсной программы, музыковед и режиссер Галина Сергеевна Преображенская познакомила его с президентом клуба друзей Большого театра Геннадием Петровичем Алференко, который делал в Америке концерт «Молодые таланты России». И он полетел в США вместе с Анастасией Волочковой и Катей Рихтер, с которыми представлял 3 музыкальных жанра – балет, фортепиано и оперу. В 1997 году становится лауреатом первого всероссийского конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада». В 1998 году становится лауреатом первой премии всероссийского конкурса молодых оперных певцов, получает предложение исполнять партию Ленского в опере Петра Чайковского «Евгений Онегин» на сцене Большого театра. В 1999 году становится лауреатом второй премии на конкурсе «Grand Voice» Испания. Николай Басков является на протяжении многих лет одним из участников мастер-класса «Монсеррат Кабалье» в Барселоне. Басков участвовал в оперных представлениях в Барселоне, Мадриде вместе с дочерью Монсеррат Кабалье Марти. 12 мая 2009 года указом президента России Дмитрия Медведева Николаю Баскову было присвоено звание народного артиста Российской Федерации. Николай Басков известен не только как оперный певец, он также исполнял и популярные песни, которые можно услышать и в наши дни. «Шарманка». В дуэте с Таисией Повали «Ты далеко-далеко и отпусти меня». «Я буду руки твои целовать». «Твои глаза моренго». «Обниму тебя сильно». «Я подарю тебе любовь». «Ты красивая». И еще огромное количество других композиций. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Николая и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Николая Баскова прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. На международной художественной ярмарке в Боготе устроили необычную распродажу. Вместо картин и скульптур покупателям предлагают обломки музея, разрушенного землетрясением. Музей искусства Перейры сильно пострадал от подземных толчков. В момент катастрофы в здании находился только один сотрудник, и он успел спастись. Сейчас выставочные залы и крыша театра разрушены, а стены получили серьезные повреждения. На восстановление музея нужно примерно 900 тысяч долларов, а работы планируют завершить за 2 года. Распродажа фрагментов должна помочь собрать часть необходимых средств. Один кусочек здания стоит около 60 долларов. Так что теперь у ценителей искусства есть шанс приобрести не холст, а буквально кусок истории. Главное не перепутать его с сувениром из отпуска. В испанской Тарагоне тысячи зрителей собрались, чтобы посмотреть, как строят человеческие замки. В турнире участвуют 12 лучших каталонских команд. В этом году состязание юбилейное, 30-е. Башни из людей здесь называют кастелями, а их строителей – кастельерами. Традиции уже больше 200 лет. Участники встают друг другу на плечи, а высота башен может достигать 9 и более ярусов. На самый верх поднимается ребенок. Важно не только построить конструкцию, но и безопасно ее разобрать. Если верхушка есть, но при спуске башня рухнула, она считается коронованной, но не полностью завершенной. И такое на турнире тоже происходит. Традиция возведения живых башен включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Остается только восхищаться. Не каждый день можно увидеть, как люди строят башню, а потом аккуратно ее разбирают, будто это не люди, а конструктор. Ботанический сад Болгарской Софии превратился в световой парк с лазерами, светящимися деревьями и инсталляциями. Маршрут проходит через несколько тематических зон, включая лес со светлячками, туннель с огнями и море цветов. Одна из зон объединяет световые инсталляции с настоящими растениями сада. Еще одна часть маршрута имитирует космический сад. Фестиваль «Шепот света» проходит в Софии впервые. Самым сложным для организаторов стало создание цветочных инсталляций. Длина маршрута превышает километр, а на его прохождение уходит от 50 минут до 1,5 часов. Главное – не заблудиться среди светлячков, иначе можно остаться там до самого утра. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Который согреет душу. В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: любимую. Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: на Валдай ФМ.
1: Ноутбук умер! Экран черный, вообще ноль реакции!
2: Стоп! Не паникуй, в 90% случаев это лечится.
3: А если дорого?
2: Диагностика при ремонте бесплатна.
3: Если не выгодно, честный обмен или скупка.

0: не включается третий день.
1: И телефон спасем, и телевизор, и картриджи заправим, и кассу настроим.
2: Комсомольский, 28.
1: Звони прямо сейчас. 8-900-249-75-33.
3: Мария Петрова уехала учиться в город, а потом вернулась в родное село. Стала учителем русского языка. Говорит, скучала по ребятам, которым хочется рассказать про Толстого и Пушкина. Сначала не верили, что мне это всерьез. А потом один мальчик спросил: «А можно про Пушкина еще?» И я поняла, все не зря. Программа «Земский учитель» помогает тем, кто готов работать в родном крае. Дает поддержку и жилье. Попробуйте ради того момента, когда ребенок вдруг поднимает руку и говорит: «Я понял».
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
5: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
6: 92170

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

два брата. Они так не похожи друг на друга. Старший – Сэм, бравый офицер, любящий муж и отец. А младший – Томми, мечется по жизни, словно ходит по лезвию бритвы. Уезжая добровольцем на войну в Афганистан, Сэм просит Томми позаботиться о детях и жене Грейс. Проходит время. Родные получают весть, что Сэм погиб. Томми, как может, утешает Грейс. Незаметно между ними вспыхивают чувства. Саундтрек к фильму «Братья».

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Глава Валдайского округа Юрий Стаде поздравил губернатора Новгородской области Александра Дронова с годовщиной инаугурации. По его словам, за год в округе произошли заметные перемены. После капремонта открылась школа номер 1, обновленная, современная, готовая принимать учеников. На улицах Труда и Радищева благоустроили территорию, там появилось новое пространство для отдыха. Проекты стали возможны благодаря поддержке губернатора и национальным проектам «Молодежь и дети» и «Инфраструктура для жизни». Продолжают поддерживаться и инициативы жителей. В этом году в округе реализовано 16 проектов, предложенных самими валдайцами. Юрий Стаде уверен, что впереди еще больше добрых дел, и призвал продолжать работать вместе. В селе Едрово начался ремонт крыши школы, об этом сообщил Юрий Стаде. Первый слой кровли уже залит, это важный этап, с которого начинается основная работа. Завершить ремонт планируется до конца месяца. Глава округа держит ход работ на контроле, чтобы все было сделано качественно и в срок. Комитет ЗАГС и ОДМС Новгородской области подвели итоги фотоконкурса, посвященного Всероссийскому дню беременных. Всего на конкурс поступило 84 фотографии. В число победителей вошел снимок Марии Агафоновой из Валдая. Организаторы поблагодарили участниц за искренность, нежность и доверие, с которыми они поделились своими трепетными моментами. В комитете отметили, глядя на эти кадры, понимая, что в регионе живут самые красивые, талантливые и вдохновленные будущие мамы. Благодарность выразили всем участницам, а также тем, кто голосовал и поддерживал конкурсанток. Кружок «Цветные ладошки» в Коровском сельском доме культуры стал настоящим островком уюта. Дети рисовали осень во всех ее оттенках. Кто-то выбрал огненно-красные тона, кто-то спокойные серо-голубые, а кто-то добавил в рисунок теплый свет фонаря, чтобы было совсем по-домашнему. В детском творчестве нет неправильных красок, есть только искренность. Поговорили и о смысле покрова. И о народной мудрости. Покров кроет землю то листом, то снегом. Так люди замечали, как природа готовится к зиме. Новгородская волна продолжает рассказывать о теплых моментах из жизни поселков и сел. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
1: Пароль хорошего дня.
2: Are you ready?
1: Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Всем приветики, всем доброе утро. Шоу «Активация» здесь и сейчас. Мы начинаем просыпаться вместе с нами. Мы — это ведущие Сергей Грышков, Маша Малина. Сегодня четверг, сегодня 15 октября. Уже середина октября. Ничего себе! Вроде только начали, а уже середина октября. Самая середина получается календарной осени 2026 года. Пока я все это говорил, Маша ворвалась. Маш, ну как настроение? Как вообще себя ощущаешь?
4: Я ощущаю себя совершенно не выспавшейся.
3: Насколько лет себя ощущаешь? Вот настолько, сколько в паспорте или нет? Я к тому, что у тебя днюха скоро уже.
4: Еще издеваешься. Мне только больше от этого спать хочется. Сегодня, кстати, Всемирный день мытья рук, друзья.
3: Ну да, это правильно. Мойте руки всегда. Я вот с утра всегда просыпаюсь, иду мыть руки. С ребенком идем, просыпаемся, идем руки мыть. Вот. Жена воду пьет, а мы руки моем. Понимаешь? Ну, это как бы никак не связано. А еще я узнал, что оказывается, вот у тебя день рождения 31 октября будет, а у нашего друга 30 октября день рождения, представляешь? Он, получается, старше тебя на один день.
4: Ну, смотря у какого друга.
3: Ну, Ярика.
4: Ну, так он же меня младше.
3: Ну, в смысле, он...
4: Капитально.
3: Капитально младше?
4: Да.
3: Ну, ты знаешь, ладно, вдруг он нас услышит сейчас. Вдруг проснется и услышит. Привет, Ярик. С наступающим. Да, всех с наступающим поздравляем. А, ребята, давайте, сегодня мы обязательно поздравим всех именинников, кто родился 15 октября. Обязательно в кино пойдем, потому что четверг, деньги, например. У меня сегодня... Ух, какой фильм! Вот...
4: Прям ух.
3: Ух, хочу посмотреть, сильно хочу посмотреть его. А, обязательно.
4: Попробую угадать, что он там.
3: Да, потом угадаешь. Покурьезим, как звезды поживают, узнаем. В общем, все это будет впереди. Самое главное, чтобы вы глазки открыли, ушки раскрыли свои и начали утреннее шоу «Активация» вместе с нами.
1: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 9217-07-22-35.
2: А в этот день события, ставшие историей.
3: 15 октября 2000 года в Париже на Монмартре появилась «Стена любви». На этом сооружении площадью 40 квадратных метров на синем фоне белыми буквами написаны признания в любви 311 раз на 250 языках, то есть практически на всех официальных языках мира. Есть даже шрифт Брайля для слепых, а также на языке знаков. Каждый здесь может прочитать на своем родном языке «Я тебя люблю». Стена была разукрашена по инициативе местных торговцев тремя художниками, работающими в стиле граффити – Дэниелом Булонем, Фредериком Бароном и Клэр Кито. «Стена любви» стала парижской достопримечательностью нового времени. В день всех влюбленных у стены совершается символический акт – выпускание белых голубей. Но и в любой другой день можно насладиться тишиной и пением птиц в этом укромном местечке, находясь в двух шагах от Монмартра и одновременно вдали от суеты большого города.
4: 15 октября отмечается Международный день сельских женщин. Идея проведения Всемирного дня сельских женщин была предложена на 4-й женской конференции ООН, прошедшей в 1995 году в Пекине. Проведение этого дня рассматривалось как практический путь получения общественного признания и поддержки многогранной роли сельских женщин. Сельские женщины составляют более четверти населения земного шара. Они играют ведущую роль в производстве продовольствия, в развитии стабильности сельских районов. Причем не только в промышленно развитых странах, но и в развивающихся. Кроме того, они выполняют большинство работ по уходу за детьми, пожилыми и больными. А если учесть, что 76% беднейших жителей планеты проживают в сельской местности, обеспечение доступа сельских женщин к производственным сельскохозяйственным ресурсам может способствовать сокращению масштабов голода и нищеты в мире.
2: А в этот день события, ставшие историей.
5: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: Утреннее шоу «Активация». Зацепило.
1: В утреннем шоу «Активация» время покурьезить. Курьезная рубрика под названием «Зацепила». Необычные новости, которых вы не встретите и не услышите в обычных выпусках новостей.
2: Да.
1: Представляем вам...
3: Да, в мексиканских могут такое рассказать.
1: Да?
3: Я вот сейчас боюсь ошибиться, я буду по слогам, ладно?
1: Угу.
3: Новость какая? Чихуахуа.
1: Так,
3: взяли на службу в Национальную гвардию Мексики. У нас была недавно история, как автозавод, который в Мексике расположен, взял себе ястреба.
1: Угу.
3: Или сокола, я уж
1: было
3: не помню,
1: дело,
3: чтобы
1: было.
3: Он за голубями охотился. А вот тут, значит, пошла следующая возня, как говорится. Взяли 13-месячного пса. Вот мне, чтобы написать 1 год и 1 месяц. Нет, ему 13 месяцев. Зовут его Командо. Вот, угу. Маша показывает фотографию, это реальная фотка, это
1: он
3: не
1: очень
3: ИИ.
1: Крутой.
3: Он очень крутой, значит, взяли на работу в Национальную гвардию Мексики. Раньше команда жил у пожилой пары, пожилая пара уже, ну, не смогла за ним ухаживать, прям угу. так, как достоин. И этот Чихуахуа, значит, кстати, из штата Чихуахуа. Там все связано.
1: Чуава.
3: Из Чуава, да. Значит, его назвали Командо и отправили в отряд на поисково-спасательные работы в Нацгвардию страны. Рост всего 21 сантиметр, и говорят, то есть он учится что делать? Во-первых, подниматься по лестницам, это важно. Нужно учиться подниматься по лестнице.
1: Прости,
3: чувак, когда у тебя рост 21 сантиметр. А плюс сделали ему какой-то бронежилетик. Вот эту вот камеру на голову
1: он
3: надели.
1: Он еще и в темных очках.
3: Да, темные
1: понимали.
3: Очки сделали. Мини-экипировочка, собственно. И он должен еще преодолевать препятствия. Говорят, что военные собаки — это вот наши овчарки какие-то угу. большие. Но нетушки. Еще маленькие собачки должны быть. Чтобы она могла со своей маленькой видеокамеркой залезть туда, куда большая не залезет. Вот.
1: И все подснять.
3: Ты представляешь, и вот команда только-только взяли его на службу, угу. и он уже участвовал в параде, посвященной Дню независимости Мексики.
1: Прекрасно.
3: И уже стал героем разных мемов. Вот. Там всего 350 собак служат.
1: Угу.
3: Преимущественно немецкие овчарки и лабрадоры. И представляешь, как он...
1: И тут такая чуава.
3: Чуава, привет. Нет, это вот мы тут с дочкой начали смотреть «Тайная жизнь домашних животных» мультик.
1: А, да-да-да.
3: Вот, и там, собственно, чем меньше домашнее животное, тем агрессивнее, собственно, оно. Вот.
1: Ну да, да,
3: там такая
1: бывает.
3: Птичка есть, она прям... Вот, и тут такой, знаешь...
1: Angry Bird.
3: Такой чуава заходит. Ну что, собаки, здорово. Буду вашим новеньким. Да, вообще, вот как это все у них? Так интересно, так здорово. Любите домашних животных. Хочется сказать, вешайте видеокамеры на них, потому что так интересно они снимают свою личную жизнь. Ну вот, в принципе, да, видите, собаки везде пригождаются. Это здорово, это классно.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем привет, всем доброе утро. Шоу «Активация» здесь и сейчас. Я Грешков, Маша Малинина. Сегодня у нас четверг. Сегодня у нас 15 октября. И прямо сейчас будем поздравлять тех самых, кто родился 15 октября. Кстати, у моей жены есть подруга, которая родила ребенка в октябре. У них там целая тусовка октябрята. Я вот сейчас вспомнил, да, что те, которые 15-го там, причем они уже, знаешь, мамочки тусуются вместе, детки растут, там детки примерно одного возраста. И вот мы с октябрятами пошли в театр, мы с октябрятами были в зоопарке, в цирке ходили, в цирк мы ходили вместе с нашими октябрятами. В общем, октябрята, дорогие, кто сегодня 15-го родился, давайте мы вас будем поздравлять. И, конечно же, известных людей, которые тоже вместе с вами появились на свет, сейчас поздравим. Маша, начинаем с твоих взрослых.
1: Мой взрослый именинник родился в 1814 году. Это Михаил Юрьевич Лермонтов.
0: Вау!
1: Русский поэт, прозаик, драматург. Говорят, был очень неприятный человек, очень гадко шутил над всеми, собственно, на дуэли же, да, он? На дуэль был вызван как раз из-за свои гадкие шуточки.
0: Ох, поздравляем сегодня с юбилеем человека, который, кстати, имеет потрясающее чувство юмора, тоже как Лермонтов, немножко гаденькое чувство юмора. Сегодня юбилей 50 у Николая Баскова, эстрадный оперный певец, народный артист России, между прочим. Вот, недавно смотрел с ним интервью, во-первых, самые важные факты, почему до сих пор не женился, говорит, график у меня плотный. Почему в кино до сих пор не снялся?
1: График
0: у меня плотный. Почему друзьям по полгода не звонит? График у него плотный.
1: Прекрасный.
0: Вот, Николай Басков с юбилеем, мне кажется, должны сегодня какие-то концерты везде показывать с ним. Вот, везде.
1: И ладно,
0: вот, так что
1: договорились.
0: Все. Можно больше никого не поздравлять.
1: В 1897 году в этот день родился советский писатель Илья Ильф. А также он драматург, сценарист, журналист, создатель Остапа Бендера в соавторстве, естественно, со своим другом по фамилии Петров. Кисти Воробьянинов, 12 стульев, Золотой теленок. Все это их пера дело.
0: Поздравляем. У меня одни юбиляры сегодня, не буду
1: Слушай,
0: говорить.
1: Слушай, у меня одни писатели.
0: Сколько лет сегодня исполняется? Елена Вячеславовна Дементьева, российская теннисистка, телеведущая, заслуженный мастер спорта, олимпийская чемпионка 2008 года в одиночном разряде. Поздравляем Елену.
1: А я хочу поздравить еще одного писателя. Он был какое-то время очень популярен, сейчас не так популярен, но в моем сердце он навсегда. Милорад Павич. В 1929 году он родился. Это югославский сербский писатель. Поэт, переводчик, историк литературы, хазарский словарь. Вот у него самое известное.
0: У меня книжка была у родителей, Павич была.
1: Произведение, да, но у него много еще и других всяких не менее шикарных произведений. Mm-hmm. Если не знаете, что почитать, вот Павич
0: почитайте. И еще один сегодня юбилей, представляешь, у актрисы Анны Хилькевич, российская актриса театра и кино, «Загибай пальцы», «Универ», «Новая общага», «Универ» 10 лет спустя, «Универ» 13 лет спустя и «Универ» 15 лет спустя. А еще Саша Таня.
1: Можно предположить, что у нас по жизни студент.
0: Жизни студентка, да, когда так классно выглядит, собственно, и, между прочим, у нее и три дочки, Ариана, Анна-Мария и Оливия, вот недавно родилась, два года назад. В общем, все, всех поздравили, все юбиляры, все классные, все натуральные.
1: Ну, понимаешь, вот 15 число, странно, что у них бывает не юбилей.
0: Вообще,
1: будто,
0: да.
1: Что всегда должен быть юбилей.
0: Очень странно. Все, всех поздравляем, а прямо сейчас слушаем Ксению Лайт и «Лучший в мире гороскоп».
2: Звездная пауза.
3: Здравствуйте, у микрофона Ксения Лайт. Предлагаю узнать, что обещают нам астрологи. Овны, можете рассчитывать на денежные поступления, которые в последнее время отсутствовали. Тельцы, вам предстоит исследовать разнообразные варианты и чесать затылок. Близнецы, у вас появятся совсем неожиданные предложения провести этот вечер. Раки, вам нужно самоутвердиться. Планируйте на следующую неделю реализацию смелого плана. Львы, невозможность выполнить некоторые дела будет вас раздражать. Девы, одна голова хорошо, а две лучше. События дня подарят вам союзников и советчиков. Весы, лучше всего день пройдет у тех, кто находится в отпуске. Скорпионы, откажитесь от встреч и свиданий, сконцентрируйтесь на семье. Стрельцы, даже если вы попытаетесь закрыться в своей раковине, вам не дадут этого сделать, звонки и сообщения в соцсетях. Козероги, ведите себя более собрано, тогда дела пойдут лучше, хотя этот день так вас расхолаживает. Водолеи, вам свойственно перекладывать обязанности на других людей, но ваше обаяние вдруг не сработает. Рыбы, если тратить много времени на бытовые мелочи, ваши силы быстро кончатся. Это был гороскоп на сегодня, желаем вам внутренней энергии.

0: Четверг, друзья, на календаре. А да. Это что значит? Что значит, что мы идем в кино, потому что четверг — это день кинопремьер. И мы вам в этот день рассказываем, какие классные, интересные новые фильмы можно в кинотеатре посмотреть. Итак, у меня 18+, а у тебя?
1: У меня, ну, наверное, 16. Давай с тебя начнем, у меня такая будет вишенка на торте.
0: Хорошо. Давно не видела ничего подобного вообще. Я не знаю, есть ли в российском прокате, в современном, какие-то фильмы ужасов и триллеры в одном.
1: Ну, редко-редко они бывают.
0: Так вот, он есть в кино сегодняшнего дня. Можно посмотреть фильм, который называется «Красный экран».
1: Красный кто?
0: Экран.
1: А, мне послышалось «красный экран». Красная икра.
0: Красный экран, да. В главных ролях актеры, которых я не знаю, кроме Яны Цапника, не знаю никого. Вот еще Софья Лебедева, да, Михаил Мухин. Вот. В общем, неважно, кто в главных ролях, даже потому что и говорим сейчас о сюжете. Итак, про маньяка фильм.
1: Давай.
0: Все, кто любители true crime, давайте экспериментировать, посмотрим этот фильм. Mm-hmm. В общем, чтобы спасти одну из жертв какого-то маньяка, нужно его заставить рассказать правду.
1: И, ну, логично.
0: Да, где он ее прячет. И профайлер использует суперопасную, значит, технологию «красный экран», которая позволяет проникнуть в сознание преступника.
1: Mm-hmm.
0: Вот. И чем глубже становится погружение, тем сильнее переплетаются вот сознание главной героини, профайлера и, собственно, маньяка. И уже очень сложно понять, где жертва, кто охотник, где грань, ух, что происходит. Ничего понять невозможно. В общем, если вам такое интересно, то «Красный экран», ужасы, триллер, слоган «Никогда не включай». Очень
1: надо
0: странный
1: посмотреть
0: слоган для фильма в кино сегодняшнего дня.
1: Ну, а у меня сегодня 6+, долгожданный для меня, потому что нам очень понравился фильм «Руки вверх», «Руки вверх 2». Выходит во всех кинотеатрах мира. Продолжение фильма «Руки вверх», собственно, угу, который был в 2024 году. Смотри, ну там-то как все закончилось? Вот они стали знамениты, и все, точка. Угу. А теперь что было дальше? Самое главное, что Влад Прохоров, который играл Сергея Жукова в молодости, до сих пор играет Сергея Жукова в молодости. Там же был Энджел Жуков, сын его, который, угу, ну, маленького играл. Илья Русь появился. Это Алексей Потехин в молодости. Прям уже, ну, такая большая у него роль. Первую жену Сергея Жукова играет Ангелина Стречина. Вторую жену — Регина Бурт, которая является его женой по факту. Mm-hmm. Ну и дальше, считай, Ника Жукова играет свою маму в молодости.
0: Ничего себе.
1: Даже там целуется с главным героем. Энджел Жуков.
0: Немножко жутковато, да, целоваться с чуваком, который играет типа твоего папу.
1: Ну, как бы да, но это же
0: очень
1: мой папа.
0: Очень серьезная актерская игра, ну понятно.
1: Нет, Ника Жукова, она классно играет. Энджел Жуков, Мирон Жуков, Эван Жуков, Сергей Жуков, естественно, в этом фильме.
0: Семейный подряд.
1: Да, ну там история какая. Вот,
0: какая?
1: Там... Вот мне просто интересно, судя по трейлеру, там есть такой эпизодик, где Сергей Жуков знакомится со своей первой женой. Мы знаем, что у него была жена первая, у него рождается, по-моему, дочь. Mm-hmm. И вот как раз-таки там прям такая сцена, что Жуков говорит: ты меня не поддерживаешь, уходи там. Ну как-то вот прям...
0: Жуть какая.
1: Слушай, да, я, наверное, как-то советовался со своей первой женой. Опять же там Потехин: ты меня не веришь, уходи там. То есть, ну, короче, драма будет, ребят.
0: Такие нервные все.
1: Будет драма, да. Я-то знаю историю группы «Руки вверх», потому что я рос на группе «Руки вверх», mm-hmm, на всех. Я, то есть, как бы вот в это все впитывал себя. А те, кто не знает, сходите обязательно, посмотрите первую часть, естественно. И уже потом, только не думайте, что это какой-то, знаешь, там, ну, ля-ля-ля-ля. Это прям классный, интересный фильм про крутую культовую группу. И в конце там показывают съемки с концертов группы «Руки вверх», со стадионных концертов, которые были вот в конце прошлого, в начале этого года, угу, на одном из которых был я. И моя задача какая? Посмотреть этот фильм, потом, когда он выйдет на стримингах, нажать на паузу и вот среди 20 тысяч зрителей искать себя.
0: Вау, ничего себе.
1: И потом, если меня в титрах не будет, извините, я такое устрою. Все, ребят,
0: еще,
1: «Руки,
0: да,
1: вверх 2». «Руки вверх 2» сегодняшнего дня во всех кинотеатрах мира. Смотрите кино, это здорово, это классно, это вас развивает. Ну, а мы продолжаем.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Реклама на Валдай FM.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 9217-07-22-35. Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
3: Всем привет, всем доброе утро. Сегодня уже четверг, сегодня 15 октября. И прямо сейчас наша любимая игра в утреннем шоу «Активация». Верю, не верю, обмен фактами, факты лживые, правдивые. Если факт угадываешь, молодец, не угадываешь, не молодец, соответственно. Маша, ты начинаешь.
4: Я начинаю, да. Сегодня поговорим про планеты, про спутники планет. Веришь ли ты, что такой спутник, как Харон?
3: Харон — это что-то знакомое прям сильно.
4: Ну, Харон — это имя вот этого...
3: Это бог какой-то, который...
4: Чувака, который перевозит через реку.
3: Аида.
4: Да. А вот, но так называется еще и спутник какой-то планеты Солнечной системы. Веришь ли ты, что Харон является спутником планеты Уран?
3: Да, верю.
4: Неправда, Харон – спутник Плутона.
3: Плутона, ну, господи, рядышком. Хорошо, у меня сегодня...
4: Я не против, пускай будет правильный, как бы, давай как будто правильно.
3: Да нет, неправильно. У меня факт про группу «Руки вверх». И веришь ли ты,
4: давай, завали,
3: что
4: меня.
3: Изначально в группе «Руки вверх» было три участника?
4: Нет, их всегда
3: было
4: два.
3: Их было три изначально, представляешь?
4: Хорошо.
3: Оказывается...
4: И могли бы они стать дискотекой аварии.
3: Ну, не стали. Был такой молодой человек, темнокожий бэк-вокалист по имени Вилли Вильсино. Он был рэпером. И первые треки, например, там «Последний поцелуй», где он рэп читает в конце, там есть такая. В некоторых других треках с дебютного альбома именно вот этот молодой человек, но потом, как он сказал, я, говорит, понял, что это не мое, пойду в рэп все-таки. И, представляешь, было бы трио.
4: Ну, пока.
3: Ну, пока. И твой факт финальный, Маша.
4: Ой-ой-ой.
3: Уж скажи что-нибудь. Какое-нибудь небылицо. Я скажу, это неправда, и победю.
4: Ну, я не знаю даже, что у тебя спросить.
3: Ну, что-нибудь спроси.
4: В Италии, короче, есть сад чудовищ.
3: Ну, например.
4: Веришь ли ты, что он находится в городе Мессина?
3: Ну, наверное, не верю.
4: Не веришь?
3: Я иду до конца.
4: Ты совершенно прав, потому
3: Вау.
4: Что сад чудовищ в Италии находится в городе Бомарцо.
3: Бомарцо, точно ведь. Эх, ребята.
4: А в городе Мессина сада чудовищ нет, поэтому Сергей сегодня у нас вырвал очко.
3: Вырвал победу,

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: Известные новости в утреннем шоу «Активация». Рассказываем вам о жизни ваших любимых известных людей.
2: Ну, сегодня новость какая? Сегодня четверг, день кинопремьер. У нас прям весь, все шоу утреннее пронизано сегодня кино. И вот недавно, ну как недавно.
1: Оно же важнейшим из искусств является.
2: Да, в прошлом месяце, значит, показали, что ТНТ опять снимает новогоднюю сказку. Будет она называться «Очень сказочные дела», типа «Stranger Things», «Очень странные дела». Там даже вот, ну как по этому сериалу, там даже такая заставка очень похожая, музыка похожая. Ну и все, показали первый трейлер. Итак, там три богатыря. Значит,
1: очень странные дела, действительно.
2: Да, есть фанат трех богатырей, зовут его Еле-Меля. Он случайно срывает операцию кумиров по поимке Кощея Бедросовича в исполнении Филиппа Киркорова, который похищает царскую дочь. Вообще он похищает дочерей.
1: Плохо.
2: Вот, в картине. Ну и, собственно, все, и чтобы все исправить, Еле-Меля, по-моему, его играет Тимур Батрутдинов, отправляется в долгий-долгий путь. Что же там есть? Там появляются царевны, русалки, соловей-разбойник, другие волшебные персонажи. Создатели отметили, что вдохновлялись фильмами Александра Роу и Александра Птушко «Всеми сказочными». Тимур Батрутдинов, Андрей Гайдулян, который Саша Маш, он там играет, по-моему, Фродо или Бильбо Бэггинса, ну, как-то вот очень похоже. Алексей Воробьев, Яна Кошкина, там вообще их не узнать. Очень серьезный грим, между прочим. Люсь Чеботина есть, Михаил Галустян играет короля. Там вообще не узнать
1: смешно.
2: Его. Вообще
1: смешно,
2: не узнать.
1: Смешно.
2: Павел Деревянко, по-моему, соловья-разбойника играет. Вообще грим там, ну вот что-то с чем-то. Я вот если бы не
1: я
2: понял,
1: я надеюсь, там грим
2: крутой.
1: Лучше, чем в фильме про бременских музыкантов, которые просто жуткие. Там,
2: ну, слава богу, что ранее телеканал сказал, что будет, должны были выпустить фильм «Мастер Маргарита. Масло на асфальте». Но что-то пошло не так, и решили все-таки сделать вот новогоднюю опять историю. У них была самая ирония судьбы. Иван Васильевич меняет все. Не бриллиантовая рука, невероятные приключения Шурика. И теперь очень сказочные дела. 3 декабря уже премьера. Смотрите трейлер обязательно. Ну, хотя бы галочку за...

0: А грим-то можно поставить. Ну,
1: хорошо.
0: А еще там этот есть, который Шнейн и Пепе. What a fa. Ну, конвес. Знаете, потом, Маш, ты вообще не в тренде. Все, короче, ребята. А еще там есть, как она, забыл-то, ку-ку-ка-ри-ку, ку-ка-ри-ку.
1: Марго.
0: Марго, вот, Марго там жар птицу играет. Ой, все, рассказал все спойлеры. Все, ребят, смотрите кино, радуйтесь новому дню. Сегодня потрясающий четверг, сегодня 15 октября. Всем классного дня, Сергей Грышков, Маша Марина, шоу «Активация», до завтра.
1: Пока. Активация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Наиболее форсированная фаза структурной трансформации отечественной экономики в значительной степени завершена, говорится в письменном заявлении министра финансов Антона Силуанова на сайте МВФ в преддверии заседания Международного валютно-финансового комитета. Быстрая адаптация отечественной экономики с достижением полной занятости на рынке труда при сохранении бюджетного импульса на повышенном уровне потребовала мер по охлаждению инфляционных процессов, отметил Силуанов. Эффективные меры денежно-кредитной политики направлены на охлаждение спроса позволили смягчить инфляционный фон. Годовая инфляция снизилась до 6,8%. Уровень безработицы остается вблизи минимальных исторических значений 2,3% в июле этого года. Реальная зарплата сохраняет высокие темпы роста 6% в январе-июле этого года. Россия призывает Киев и западные страны-участницы ОБСЕ отказаться от тиражирования оторванных от реальности заявлений по ситуации в Алешках в Херсонской области, заявила руководитель делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. А вице-премьер России Александр Новак заявил в свою очередь, что украинская сторона не демонстрирует движение в сторону энергоперемирия. Так, киевский режим в среду атаковал два нефтеперерабатывающих завода в Саратовской и Рязанской областях. Министерство здравоохранения России зарегистрировало первый в стране биоаналог окрилизумаба для лечения рассеянного склероза. Это сообщила биотехнологическая компания «Биокат». Препарат будет производиться в нашей стране по полному циклу от получения действующего вещества до выпуска и упаковки готового лекарства. Производство по полному циклу в России позволит снизить зависимость от зарубежных поставок и повысить устойчивость лекарственного обеспечения. Правительство России определило случаи, в которых родители смогут подтверждать личность несовершеннолетних детей с помощью цифрового ID в мессенджере МАКС. Воспользоваться сервисом можно будет по мере подключения к нему организации. Свидетельство можно будет предъявить при покупке билетов, использовании льготного или бесплатного проезда и при посадке в транспорт, при обращении в медорганизации за помощью по ОМС, при посещении МФЦ, при посещении музеев, культурно-просветительных и спортивных мероприятий. Электронная версия документа действительно также при покупке льготных билетов, при получении ребенком или его родителям других услуг, для которых нужно подтвердить личность. Свидетельство о рождении ребенка находится в разделе «Семья и дети» сервиса «Цифровой ID в МАКСе». Родитель может предъявить сведения из документа с помощью QR-кода. Курс доллара на сегодня 83,95, курс евро 93,92. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго!
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков»
1: на Валдай-ФМ. Осеннее настроение на Валдай-ФМ.
2: Валдай-ФМ.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Реклама.
3: Реклама.
2: На Валдай FM.
4: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
5: Шел Иванушка дорогою длинную, и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
6: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
5: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
7: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
8: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
2: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
9: 92170722.

Валдай-ФМ «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 15 октября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Николай Басков отмечает сегодня свой день рождения. Николай Викторович Басков родился 15 октября 1976 года в Балашихе, Московской области. Российский эстрадный и оперный певец, тенор. Киноактер, телеведущий, педагог, профессор. Народный артист России 2009. Народный артист Украины 2004. Народный артист Молдавии 2007. С 3 по 7 класс учился в школе номер 186 в городе Новосибирске. Окончил золотой медалью школу с углубленным изучением музыки и хореографии. В старших классах, чтобы зарабатывать деньги, занимался фарцовкой. По словам артиста, в юности он даже умудрился продать духи известному советскому актеру Александру Абдулову. Тогда вся страна превратилась в огромную толкучку. Каждый старался выжить как мог. Я в эту рыночную схему быстро вник, освоился и при своей бешеной энергии вскоре стал зарабатывать приличные деньги. С 1986 по 1992 год выступал на сцене музыкального театра юного актера под руководством режиссера Федорова, в составе которого побывал на гастролях в США, Израиле, Швейцарии, Франции. Сразу после школы он поступил в ГИТИС на факультет музыкального театра. Там начал всерьез заниматься вокалом, однако через полгода его выгнали из-за пропусков занятий по танцам. В 1996 году Николай поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных. 9 лет занимался вокалом с заслуженной артисткой России Шеховой Лилианой Сергеевной. В 18 лет, без отрыва от учебы, он начал работать солистом в хоре Коми АССР. Спустя 2 года стал вторым призером конкурса «Романсиада». После этого идеолог этой конкурсной программы, музыковед и режиссер Галина Сергеевна Преображенская познакомила его с президентом клуба друзей Большого театра Геннадием Петровичем Алференко, который делал в Америке концерт «Молодые таланты России». И он полетел в США вместе с Анастасией Волочковой и Катей Рихтер, с которыми представлял 3 музыкальных жанра – балет, фортепиано и оперу. В 1997 году становится лауреатом первого всероссийского конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада». В 1998 году становится лауреатом первой премии всероссийского конкурса молодых оперных певцов, получает предложение исполнять партию Ленского в опере Петра Чайковского «Евгений Онегин» на сцене Большого театра. В 1999 году становится лауреатом второй премии на конкурсе «Grand Voice» «Испания». Николай Басков является на протяжении многих лет одним из участников мастер-класса «Монсеррат Кабалье» в Барселоне. Басков участвовал в оперных представлениях в Барселоне, Мадриде вместе с дочерью «Монсеррат Кабалье» Марти. 12 мая 2009 года указом президента России Дмитрия Медведева Николаю Баскову было присвоено звание народного артиста Российской Федерации. Николай Басков известен не только как оперный певец, он также исполнял и популярные песни, которые можно услышать и в наши дни. «Шарманка», «В дуэте с Таисией Повали», «Ты далеко-далеко» и «Отпусти меня», «Я буду руки твои целовать», «Твои глаза моренго», «Обниму тебя сильно», «Я подарю тебе любовь», «Ты красивая» и еще огромное количество других композиций. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Николая и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Николая Баскова прямо сейчас.

вернется домой. И лучше не видеться несколько дней. Уходил с одной, возвращаюсь с другой.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Гостей одной австралийской свадьбы ждало необычное условие в приглашении. Невеста попросила всех прийти без парфюма и ароматной косметики. Причина серьезная. От резких запахов у нее начинается сильная мигрень. И такое уже случалось. Эксперты по свадебному этикету не увидели в просьбе ничего зазорного, особенно с учетом медицинской причины. Но интернет, как обычно, отреагировал с юмором. Кто-то предложил нанять специального нюхача на входе. Он проверял бы гостей и разворачивал тех, кто слишком щедро воспользовался духами. Впрочем, если просьба невесты поможет избежать головной боли, гостям стоит просто оставить парфюм дома. Свадьба и без него будет яркой. В аэропорту тайского Чангмая сотрудники безопасности обратили внимание на женщину, которая явно кого-то ждала. Оказалось, что 66-летняя дама приехала из другой провинции, чтобы встретиться с пилотом по имени Чай. Они познакомились в социальных сетях, и женщина в него влюбилась. Однако личная встреча так и не состоялась. Пилот, как выяснилось, был создан искусственным интеллектом. Раньше женщины рисковали нарваться на женатого мужчину, а теперь на нейросеть. Сотрудники аэропорта связались с сыном путешественницы, который ничего не знал о ее поездке. Пока он добирался до Чангмая, даме предоставили место для отдыха. История закончилась благополучно, но стала напоминанием. В интернете нужно быть осторожнее, даже с пилотами. В антикварном магазине «Зеф Антикуэ» во Флориде нашли необычный предмет – футляр в виде гроба. Его выставили на онлайн-аукцион, и покупатель заплатил за находку $3000. Внутри футляра хранится полный набор для охоты на вампиров. В комплекте два деревянных кола, крест, молитвенник на латыни, бутылочка для святой воды, соль, серебро и даже освященная земля. Самым жутким предметом многие посчитали кинжал с рукояткой в виде зомби-священника. Эксперты подтвердили подлинность набора, датируемого серединой 19 века. Они также пошутили, что во Флориде не лучшее место для вампиров, уж слишком много солнца. Видимо, покупатель либо всерьез готовится к встрече с нечистью, либо просто любит необычные сувениры. В любом случае, теперь у него есть все необходимое, кроме, пожалуй, самого вампира. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: Храм Петра и Павла. Первого верховных апостолов Петра и Павла находится при городском кладбище в Валдае. Ранее здесь находилась деревянная церковь, выкупленная местными жителями у Иверского монастыря. Архимандрит Иверского монастыря, отец Дорофей, освятил ее во имя праведных богоотцов Иоакима и Анны. Так в православии называют родителей Богородицы. Храм из красного кирпича был построен в 1858 году стараниями местного купца Василия Колобова. Примерно за год-два до начала войны советские власти закрыли церковь и устроили в храме красильный цех, а потом военный телеграф. В алтаре поставили радиостанцию. Иконостас и церковные ценности были утрачены во время пожара в 1943 году. Разоренную Петропавловскую церковь вновь открыли в 1943 по 1944 году. Люди начали приносить церковную утварь, иконы, кто что имел. Иконостас привезли из деревни Ламерье Крестецкого района. В 1998 году здание храма отнесли к памятникам архитектуры регионального значения.
5: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
6: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей.
3: на Валдай-ФМ.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8 902 149 75 33.
2: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217-07-22-35.
4: Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.

Каждые 5000 лет открываются двери между измерениями, и темные силы стремятся нарушить существующую гармонию. Каждые 5000 лет Вселенной нужен герой, способный противостоять этому злу. 23 век. Нью-йоркский таксист Корбен Даллас должен решить глобальную задачу – спасение всего рода человеческого. Зло в виде раскаленной массы, наделенной интеллектом, надвигается на Землю. Победить его можно лишь только собрав воедино 4 элемента. Они же – стихии – земля, вода, воздух и огонь. И добавив к ним загадочный 5-й элемент. Саундтрек к фильму «Пятый элемент».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Глава Валдайского округа Юрий Стаде поздравил губернатора Новгородской области Александра Дронова с годовщиной инаугурации. По его словам, за год в округе произошли заметные перемены. После капремонта открылась школа номер 1, обновленная, современная, готовая принимать учеников. На улицах Труда и Радищева благоустроили территорию, там появилось новое пространство для отдыха. Проекты стали возможны благодаря поддержке губернатора и национальным проектам «Молодежь и дети» и «Инфраструктура для жизни». Продолжают поддерживаться и инициативы жителей. В этом году в округе реализовано 16 проектов, предложенных самими валдайцами. Юрий Стаде уверен, что впереди еще больше добрых дел, и призвал продолжать работать вместе. В селе Едрово начался ремонт крыши школы, об этом сообщил Юрий Стаде. Первый слой кровли уже залит, это важный этап, с которого начинается основная работа. Завершить ремонт планируется до конца месяца. Глава округа держит ход работ на контроле, чтобы все было сделано качественно и в срок. Комитет ЗАГС и ОДМС Новгородской области подвели итоги фотоконкурса, посвященного Всероссийскому дню беременных. Всего на конкурс поступило 84 фотографии. В число победителей вошел снимок Марии Агафоновой из Валдая. Организаторы поблагодарили участниц за искренность, нежность и доверие, с которыми они поделились своими трепетными моментами. В комитете отметили, глядя на эти кадры, понимая, что в регионе живут самые красивые, талантливые и вдохновленные будущие мамы. Благодарность выразили всем участницам, а также тем, кто голосовал и поддерживал конкурсанток. Кружок «Цветные ладошки» в Коровском сельском доме культуры стал настоящим островком уюта. Дети рисовали осень во всех ее оттенках. Кто-то выбрал огненно-красные тона, кто-то спокойные серо-голубые, а кто-то добавил в рисунок теплый свет фонаря, чтобы было совсем по-домашнему. В детском творчестве нет неправильных красок, есть только искренность. Поговорили и о смысле покрова. И о народной мудрости. Покров кроет землю то листом, то снегом. Так люди замечали, как природа готовится к зиме. Новгородская волна продолжает рассказывать о теплых моментах из жизни поселков и сел. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: на Валдай ФМ.
1: Алексей вырос в селе. Выучился и вернулся. Стал фельдшером, говорит. Тут он по-настоящему нужен. Если у бабушки ночью давление, надо ехать. Когда она скажет «Спасибо, сынок», я снова дышать могу. Ради этого и вернулся программа «Земский фельдшер». Помогла с жильем и поддержкой. А главное, я не один. Если хочешь быть полезным дома, попробуй узнать про программу, можно в региональном Минздраве.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170722.

На Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 15 октября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Николай Басков отмечает сегодня свой день рождения. Николай Викторович Басков родился 15 октября 1976 года в Балашихе, Московской области. Российский эстрадный и оперный певец, тенор. Киноактер, телеведущий, педагог, профессор. Народный артист России 2009. Народный артист Украины 2004. Народный артист Молдавии 2007. С 3 по 7 класс учился в школе номер 186 в городе Новосибирске. Окончил золотой медалью школу с углубленным изучением музыки и хореографии. В старших классах, чтобы зарабатывать деньги, занимался фарцовкой. По словам артиста, в юности он даже умудрился продать духи известному советскому актеру Александру Абдулову. Тогда вся страна превратилась в огромную толкучку. Каждый старался выжить как мог. Я в эту рыночную схему быстро вник, освоился и при своей бешеной энергии вскоре стал зарабатывать приличные деньги. С 1986 по 1992 год выступал на сцене музыкального театра юного актера под руководством режиссера Федорова, в составе которого побывал на гастролях в США, Израиле, Швейцарии, Франции. Сразу после школы он поступил в ГИТИС на факультет музыкального театра. Там начал всерьез заниматься вокалом, однако через полгода его выгнали из-за пропусков занятий по танцам. В 1996 году Николай поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных. 9 лет занимался вокалом с заслуженной артисткой России Шеховой Лилианой Сергеевной. В 18 лет, без отрыва от учебы, он начал работать солистом в хоре Коми АССР. Спустя 2 года стал вторым призером конкурса «Романсиада». После этого идеолог этой конкурсной программы, музыковед и режиссер Галина Сергеевна Преображенская познакомила его с президентом клуба друзей Большого театра Геннадием Петровичем Алференко, который делал в Америке концерт «Молодые таланты России». И он полетел в США вместе с Анастасией Волочковой и Катей Рихтер, с которыми представлял 3 музыкальных жанра – балет, фортепиано и оперу. В 1997 году становится лауреатом первого всероссийского конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада». В 1998 году становится лауреатом первой премии всероссийского конкурса молодых оперных певцов, получает предложение исполнять партию Ленского в опере Петра Чайковского «Евгений Онегин» на сцене Большого театра. В 1999 году становится лауреатом второй премии на конкурсе «Grand Voice» «Испания». Николай Басков является на протяжении многих лет одним из участников мастер-класса «Монсеррат Кабалье» в Барселоне. Басков участвовал в оперных представлениях в Барселоне, Мадриде вместе с дочерью «Монсеррат Кабалье» Марти. 12 мая 2009 года указом президента России Дмитрия Медведева Николаю Баскову было присвоено звание народного артиста Российской Федерации. Николай Басков известен не только как оперный певец, он также исполнял и популярные песни, которые можно услышать и в наши дни. «Шарманка». В дуэте «Стоисия Повали», «Ты далеко-далеко» и «Отпусти меня». «Я буду руки твои целовать», «Твои глаза моренго», «Обниму тебя сильно», «Я подарю тебе любовь», «Ты красивая» и еще огромное количество других композиций. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Николая и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Николая Баскова прямо сейчас.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Даша Кузнецова вернулась в родное село Марево. Стала соцработником, говорит. Тут каждый человек на виду. И даже 5 минут рядом. Уже много. Сначала все делала по инструкции. А потом поняла. Главное — быть рядом. Когда бабушка Нина говорит: «Ты приходи, я ради тебя суп варю». Вот ради этого и хожу. Для молодых соцработников есть поддержка. Подъемные, жилье, обучение, вакансии. В комитете соцзащиты или в центре соцобслуживания округа. А истории про добрых людей нашего края слушайте на Новгородской волне.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ 9217 07 22 35.
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Июль 1942 года. На подступах к Сталинграду обескровленные, измотанные советские войска ведут тяжелые оборонительные бои, неся огромные потери. Фильм рассказывает о подвиге рядовых солдат, любви к родной земле, об истинной цене победы. Саундтрек к фильму «Они сражались за Родину».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, на фоне прямой и гибридной внешней агрессии на новый уровень выходит киберугроза в отношении экономики, логистики, транспорта и социальной сферы, а также систем жизнеобеспечения и госуправления. По словам президента, для нивелирования этих факторов необходимо совершенствовать все составляющие системы цифровой безопасности. Глава государства указал, Россия сегодня последовательно укрепляет свой суверенитет, причем во всех областях, от базовой продовольственной и энергетической безопасности до цифровой инфраструктуры. Технологии искусственного интеллекта несут много добра и выгоды и повышают эффективность, но и попытки целого ряда государств использовать новые технологии, чтобы превратить искусственный интеллект в оружие, несут и таят угрозы для целых секторов экономики любой страны. Россия не является исключением и должна быть готова к подобным вызовам, подчеркнули в Кремле. Москва продолжает контакты по вопросу возможного прекращения ударов по энергетической инфраструктуре России и Украины при полном отсутствии понимания ситуации Киева. Напомню, украинские беспилотники атаковали два нефтеперерабатывающих завода. Удары были нанесены по объектам Саратовской и Рязанской областях. В Вашингтоне подчеркнули, Дональд Трамп ожидает соблюдения договоренностей о ненанесении ударов по объектам топливной энергетики, чего неоднократно требовал от главаря киевского режима. Глава Соединенных Штатов призвал украинцев выбрать себе нового лидера, назвав нынешнего мировой проблемой. В Кремле указали, Украина ответит за решение Банковой усилить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что именно власти Украины стали чаще и активнее бить по гражданским объектам Российской Федерации. Доля отечественных семян на рынке стремительно растет. Российская селекция за несколько лет совершила рывок от тотальной зависимости от импорта по некоторым культурам до реального замещения зарубежных разработок. Однако теперь отрасли предстоит более сложный этап – сделать качественный скачок и доказать аграриям, что наши семена не просто доступны, но и позволяют получить хороший урожай. Обновленная стратегия развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса до 2030 года сохраняет высокие ориентиры по производству и экспорту, но предлагает более сдержанную инвестиционную динамику в ряде капитал емких отраслей. На первый план выходит производительность труда, технологическая независимость и расширение выпуска продукции, по которой Россия пока зависит от импорта. В Государственной Думе поручили проверить рост тарифов жилищно-коммунального хозяйства в регионах. В Нижней Палате российского парламента отмечают, где-то повышение укладывается примерно в 11%, в отдельных же регионах доходит до 22%. В отличие от январской индексации, октябрьская сильнее скажется на бюджетах россиян. Депутатам предписано изучить ситуацию по каждому субъекту и оценить, насколько такой рост обоснован. Кроме того, Федеральная антимонопольная служба уже получила право снижать тарифы, если повышения признают необоснованными. Подчеркивается, в регионах, где тепло и водоснабжение передано концессионным организациям установлена рентабельность, что может влиять на уровень роста тарифов. Предлагается рассмотреть возможность отказа от концессионной модели в пользу государственного предприятия для усиления контроля и снижения тарифов. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 95 копеек. Курс единой европейской валюты – 93 рубля 92 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Новгородская волна. Город, который звучит. История, музыка, голос улиц.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM 92170720235.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Жизнь преуспевающего менеджера Луиса Уинтропа III, управляющего богатейшей компанией Salt Street, круто меняется после того, как его боссы, братья Дьюк, заключают необычные пари. Один из братьев посчитал, что управлять компанией может кто угодно, даже самый отъявленный и необразованный проходимец. Поставив на кон доллар, братья находят для своего эксперимента уличного мошенника Билла Рэя Валентайна, который предлагает возглавить компанию вместо Уинтропа. Эксцентрическая парочка дьюков и не подозревает, что поменяв местами проходимца и крупного бизнесмена, они рискуют гораздо больше, чем могли бы себе представить. Саундтрек к фильму «Поменяться местами».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Глава Валдайского округа Юрий Стаде поздравил губернатора Новгородской области Александра Дронова с годовщиной инаугурации. По его словам, за год в округе произошли заметные перемены. После капремонта открылась школа номер 1, обновленная, современная, готовая принимать учеников. На улицах Труда и Радищева благоустроили территорию, там появилось новое пространство для отдыха. Проекты стали возможны благодаря поддержке губернатора и национальным проектам «Молодежь и дети» и «Инфраструктура для жизни». Продолжают поддерживаться и инициативы жителей. В этом году в округе реализовано 16 проектов, предложенных самими валдайцами. Юрий Стаде уверен, что впереди еще больше добрых дел, и призвал продолжать работать вместе. В селе Едрово начался ремонт крыши школы, об этом сообщил Юрий Стаде. Первый слой кровли уже залит, это важный этап, с которого начинается основная работа. Завершить ремонт планируется до конца месяца. Глава округа держит ход работ на контроле, чтобы все было сделано качественно и в срок. Комитет ЗАГС и ОДМС Новгородской области подвели итоги фотоконкурса, посвященного Всероссийскому дню беременных. Всего на конкурс поступило 84 фотографии. В число победителей вошел снимок Марии Агафоновой из Валдая. Организаторы поблагодарили участниц за искренность, нежность и доверие, с которыми они поделились своими трепетными моментами. В комитете отметили, глядя на эти кадры, понимая, что в регионе живут самые красивые, талантливые и вдохновленные будущие мамы. Благодарность выразили всем участницам, а также тем, кто голосовал и поддерживал конкурсанток. Кружок «Цветные ладошки» в Коровском сельском доме культуры стал настоящим островком уюта. Дети рисовали осень во всех ее оттенках. Кто-то выбрал огненно-красные тона, кто-то спокойные серо-голубые, а кто-то добавил в рисунок теплый свет фонаря, чтобы было совсем по-домашнему. В детском творчестве нет неправильных красок, есть только искренность. Поговорили и о смысле покрова. И о народной мудрости. Покров кроет землю то листом, то снегом. Так люди замечали, как природа готовится к зиме. Новгородская волна продолжает рассказывать о теплых моментах из жизни поселков и сел. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Реклама.
0: Реклама. На Валдай FM.
3: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК-телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
2: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом.
4: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на BezDTP.RF.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
2: 9217 07.

Это Валдай FM, день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 15 октября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Николай Басков отмечает сегодня свой день рождения. Николай Викторович Басков родился 15 октября 1976 года в Балашихе, Московской области. Российский эстрадный и оперный певец, тенор. Киноактер, телеведущий, педагог, профессор. Народный артист России 2009. Народный артист Украины 2004. Народный артист Молдавии 2007. С 3 по 7 класс учился в школе номер 186 в городе Новосибирске. Окончил золотой медалью школу с углубленным изучением музыки и хореографии. В старших классах, чтобы зарабатывать деньги, занимался фарцовкой. По словам артиста, в юности он даже умудрился продать духи известному советскому актеру Александру Абдулову. Тогда вся страна превратилась в огромную толкучку. Каждый старался выжить как мог. Я в эту рыночную схему быстро вник, освоился и при своей бешеной энергии вскоре стал зарабатывать приличные деньги. С 1986 по 1992 год выступал на сцене музыкального театра юного актера под руководством режиссера Федорова, в составе которого побывал на гастролях в США, Израиле, Швейцарии, Франции. Сразу после школы он поступил в ГИТИС на факультет музыкального театра. Там начал всерьез заниматься вокалом, однако через полгода его выгнали из-за пропусков занятий по танцам. В 1996 году Николай поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных. 9 лет занимался вокалом с заслуженной артисткой России Шеховой Лилианой Сергеевной. В 18 лет, без отрыва от учебы, он начал работать солистом в хоре Коми АССР. Спустя 2 года стал вторым призером конкурса «Романсиада». После этого идеолог этой конкурсной программы, музыковед и режиссер Галина Сергеевна Преображенская познакомила его с президентом клуба «Друзей Большого театра» Геннадием Петровичем Алференко, который делал в Америке концерт «Молодые таланты России». И он полетел в США вместе с Анастасией Волочковой и Катей Рихтер, с которыми представлял 3 музыкальных жанра – балет, фортепиано и оперу. В 1997 году становится лауреатом первого всероссийского конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада». В 1998 году становится лауреатом первой премии всероссийского конкурса молодых оперных певцов, получает предложение исполнять партию Ленского в опере Петра Чайковского «Евгений Онегин» на сцене Большого театра. В 1999 году становится лауреатом второй премии на конкурсе «Grand Voice» Испания. Николай Басков является на протяжении многих лет одним из участников мастер-класса «Монсеррат Кабалье» в Барселоне. Басков участвовал в оперных представлениях в Барселоне, Мадриде вместе с дочерью Монсеррат Кабалье Марти. 12 мая 2009 года указом президента России Дмитрием Медведевым Николаю Баскову было присвоено звание народного артиста Российской Федерации. Николай Басков известен не только как оперный певец, он также исполнял и популярные песни, которые можно услышать и в наши дни. «Шарманка», «В дуэте Таисия Повали», «Ты далеко-далеко» и «Отпусти меня», «Я буду руки твои целовать», «Твои глаза моренго», «Обниму тебя сильно», «Я подарю тебе любовь», «Ты красивая» и еще огромное количество других композиций. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Николая и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Николая Баскова прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость вызывают.

любовь, я выбираю семью. Страну выбираю свою, ту, что с детства люблю. Мечту выбираю, которой с тобою иду.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1.6. Плюс 7 902 149 75 33.
2: Мам, я так спешила, что не заметила эту машину. Ты прости меня, мам, что не успел тебе его подарить.
3: Расстояние до тротуара заметь.
4: Положение тела перпендикулярно разделительной
5: кромке. Ромашки в руке.
6: Что еще нужно, чтобы вы поняли, как это страшно? Будьте внимательны за рулем.
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
7: 9217-07-22-35.
8: Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: знаю.
1: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
2: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
1: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

Кибернетика достигла такого могущества, что любая часть тела может быть заменена, даже мозг. Эта сверхтехнология порождает существа, которые являются скорее киборгами, чем людьми. Секретный агент Алекс после многочисленных ранений подвергся кибернетической хирургии. Он пытался отказаться вернуться на службу, но его обвинили в контрабанде и имплантировали в сердце бомбу, которая может быть взорвана в любой момент. Теперь у Алекса нет выбора. Он должен отыскать похищенный компьютерный чип, за которого отчаянно охотятся террористы. Этот чип – ключ к плану киборгов захватить власть на Земле. Основная подозреваемая Жаред – коллега и бывшая любовница Алекс. Но оказавшись у цели, Алекс обнаруживает, что его используют как наживку, на которую можно выманить Жаред и террористов. Саундтрек к фильму «Немезида».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь уничтожили 166 украинских дронов. Российские военные ночью нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах противника. В Одесской области поражена портовая инфраструктура порта «Измаил», используемая для разгрузки и хранения грузов военного и двойного назначения, предназначенных для обеспечения ВСУ. Наши бойцы также ударили по двум судам с военной продукцией. Для противника они отправлялись в Одессу. Тем временем Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану заявил, что не собирается уходить в отставку и высказался против проведения выборов на Украине, о которых говорил президент Америки Трамп. Минтай является второй по популярности рыбы на столах россиян, а его доля в общем потреблении рыбы в стране достигла 20%. Это заявил глава Ассоциации добытчиков минтая России Алексей Буглак. Самая популярная рыба в России – сельдь. Минтай переживает перерождение. В прошлом году поставки минтая на внутренний рынок достигли 273 тысяч тонн. В живом весе это составляет 30% от общего объема вылова, пояснил Буглак. Внутреннее потребление филе минтая достигла 63 тысяч тонн, и Россия стала крупнейшим рынком сбыта этой продукции для наших рыбаков. Увеличение поставок на внутренний рынок сопровождалось трансформацией цепочки поставок, резюмировал глава Ассоциации добытчиков минтая. Среди сложных жизненных ситуаций, с которыми обращаются на линию психологической помощи «Школа доверия», это травля школьников со стороны сверстников, оскорбление и унижение, социальная изоляция, физическая агрессия, сообщили в Минпросвещении. Консультанты способствуют в решении сложных жизненных ситуаций, среди них травля школьников со стороны сверстников. Специалисты линии помогают обратившимся стабилизировать эмоциональное состояние, разобраться в происходящем и определить доступные ресурсы поддержки родителям и детям, разъясняют возможные алгоритмы действий, в том числе порядок взаимодействия с педагогами, администрацией образовательной организации и органами управления образованием. Почти каждый пятый работодатель в России планирует в ближайшие полгода или год повысить зарплату отдельным сотрудникам, следует из результатов исследования сервисов Работа.ру и Сберподбор. Столько же работодателей пока не приняли окончательного решения, но рассматривают такую возможность. Поднять зарплатный бюджет при найме новых сотрудников более чем на 15% готов 1% организации. Рост в пределах 5-15% допускают 8% компаний, а еще 13% рассматривают прибавку к зарплатному бюджету в размере до 5%. При этом основная часть бизнеса, 62%, рассчитывает удержать расходы по зарплатам для новых сотрудников на прежнем уровне. Исследование проходило в октябре среди более 270 работодателей во всех регионах России. Курс доллара на сегодня 83,95. Курс евро 93,92. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция. В этом часе вы услышите: рубрика «День со звездой», рубрика «Об истории нашего города», рубрика «Саундтреков»
1: на Валдай. Осеннее настроение на Валдай FM.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Мария Петрова уехала учиться в город, а потом вернулась в родное село. Стала учителем русского языка. Говорит, скучала по ребятам, которым хочется рассказать про Толстого и Пушкина. Сначала не верили, что мне это всерьез. А потом один мальчик спросил: «А можно про Пушкина еще?» И я поняла, все не зря. Программа «Земский учитель» помогает тем, кто готов работать в родном крае. Дает поддержку и жилье. Попробуйте ради того момента, когда ребенок вдруг поднимает руку и говорит: «Я понял».
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 921707 20.

на Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 15 октября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Николай Басков отмечает сегодня свой день рождения. Николай Викторович Басков родился 15 октября 1976 года в Балашихе, Московской области. Российский эстрадный и оперный певец, тенор. Киноактер, телеведущий, педагог, профессор. Народный артист России 2009. Народный артист Украины 2004. Народный артист Молдавии 2007. С 3 по 7 класс учился в школе номер 186 в городе Новосибирске. Окончил золотой медалью школу с углубленным изучением музыки и хореографии. В старших классах, чтобы зарабатывать деньги, занимался фарцовкой. По словам артиста, в юности он даже умудрился продать духи известному советскому актеру Александру Абдулову. Тогда вся страна превратилась в огромную толкучку. Каждый старался выжить как мог. Я в эту рыночную схему быстро вник, освоился и при своей бешеной энергии вскоре стал зарабатывать приличные деньги. С 1986 по 1992 год выступал на сцене музыкального театра юного актера под руководством режиссера Федорова, в составе которого побывал на гастролях в США, Израиле, Швейцарии, Франции. Сразу после школы он поступил в ГИТИС на факультет музыкального театра. Там начал всерьез заниматься вокалом, однако через полгода его выгнали из-за пропусков занятий по танцам. В 1996 году Николай поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных. 9 лет занимался вокалом с заслуженной артисткой России Шеховой Лилианой Сергеевной. В 18 лет, без отрыва от учебы, он начал работать с солистом в хоре Коми АССР. Спустя 2 года стал вторым призером конкурса «Романсиада». После этого идеолог этой конкурсной программы, музыковед и режиссер Галина Сергеевна Преображенская познакомила его с президентом клуба друзей Большого театра Геннадием Петровичем Алференко, который делал в Америке концерт «Молодые таланты России». И он полетел в США вместе с Анастасией Волочковой и Катей Рихтер, с которыми представлял 3 музыкальных жанра – балет, фортепиано и оперу. В 1997 году становится лауреатом первого всероссийского конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада». В 1998 году становится лауреатом первой премии всероссийского конкурса молодых оперных певцов, получает предложение исполнять партию Ленского в опере Петра Чайковского «Евгений Онегин» на сцене Большого театра. В 1999 году становится лауреатом второй премии на конкурсе «Grand Voice» Испания. Николай Басков является на протяжении многих лет одним из участников мастер-класса «Монсеррат Кабалье» в Барселоне. Басков участвовал в оперных представлениях в Барселоне, Мадриде вместе с дочерью Монсеррат Кабалье Марти. 12 мая 2009 года указом президента России Дмитрием Медведевым Николаю Баскову было присвоено звание народного артиста Российской Федерации. Николай Басков известен не только как оперный певец, он также исполнял и популярные песни, которые можно услышать и в наши дни. «Шарманка», «В дуэте с Таисией Повали», «Ты далеко-далеко» и «Отпусти меня», «Я буду руки твои целовать», «Твои глаза моренго», «Обниму тебя сильно», «Я подарю тебе любовь», «Ты красивая» и еще огромное количество других композиций. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Николая и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Николая Баскова прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В Калифорнии в жилой дом проник злоумышленник, но хозяйский золотистый ретривер по кличке Нэш принял его за гостя. Пока хозяев не было, незваный гость поел из холодильника и вздремнул на диване. Нэш не проявил агрессии, наоборот, то и дело подходил к мужчине с любимой игрушкой и приглашал поиграть. Хозяева получили уведомление с камеры слежения и сразу же вызвали полицию. Дистанционно они с досадой наблюдали за поведением питомца и ждали, что он хотя бы залает. Но охранник из Нэша оказался никакой. Приехавших полицейских пес тоже встретил любимой игрушкой, однако им было не до игры. Стражи порядка скрутили и арестовали преступника, который пытался сбежать через окно в ванной. Все это время Нэш радостно вилял хвостом и надеялся на продолжение игры. В США компания Conagra Brands решила установить мировой рекорд и изготовила самую длинную колбаску Slim Jim. Ее длина почти 131 метр, что сопоставимо с высотой пирамиды Хеопса. Производство оказалось непростым. Гигантский снэк намотали на проволочную конструкцию, чтобы он подсыхал и не слипался. Затем колбаску размотали и разложили на длинном ряду столов. На мероприятии в Омахе присутствовал судья Книги рекордов Гиннесса. Он официально подтвердил, что это мировой рекорд. Правда, для такого количества колбаски понадобилась бы очень большая компания. Но рекорд есть рекорд. Теперь он официально в Книге Гиннесса. В детстве Миранда Верби из английского Лоустофта мечтала о настоящей лошади, но родители сказали твердое «нет». Расстроившись, девочка нашла утешение в игрушках My Little Pony и влюбилась в них. Теперь Миранда – обладательница рекордной коллекции из 4550 предметов, занесенной в Книгу рекордов Гиннесса. Ей даже пришлось переехать в дом побольше, чтобы все разместилось. В собрании не только фигурки, там есть рюкзаки, кружки, одежда, косметика и даже аркадный аппарат из 1990-х. Доставка последнего оказалась целой операцией. Продавцу пришлось сменить входную дверь, чтобы вынести автомат из дома. Но Миранда не собирается останавливаться, она продолжает охоту за редкими пони. Получается, мечта о лошади все-таки сбылась, пусть и в пластиковом, зато в рекордном масштабе. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Древнейшее упоминание названия Валдай содержится в новгородской берестяной грамоте номер 740, датированной 1140-м по 1151-м годами, где идет речь о долге или налоге с Валдая в 15 кун. Речь, возможно, идет о регионе в целом, а не о конкретном населенном пункте, который впервые определенно упоминается в 1495 году, как деревня Валдайское селище, название дано по расположению при озере Валдай. До 1654 года – дворцовое село, затем до секуляризации 1764 года принадлежало Иверскому монастырю. В это время село носило название Богородицыно. В Валдае бывали Александр Николаевич Радищев, Александр Сергеевич Пушкин, Николай Алексеевич Некрасов, Владимир Александрович Серов, Гавриил Романович Державин, родился русский советский художник Гурьев Иван Петрович.
1: Реклама. Реклама на Валдай-ФМ.
4: Когда в небольшом городе появляется свой тренер, это не просто про спорт. Это про то, что кому-то стало не все равно. Именно так год за годом меняется жизнь в уголках Новгородской области. Сначала в зал приходит пара ребят, которым просто некуда пойти после уроков. Потом подтягиваются еще, потому что здесь не кричат, а объясняют. Не стыдят за ошибки, а показывают, как сделать лучше. так оживают спортзалы в Демянске, Боровичах, Старой Руси, Валдае. Новгородская область — это про людей, которые остаются и делают важное дело. Земский тренер не обещает золотых медалей. Он дает другое — дисциплину, поддержку и правила, которому стоит следовать всегда. Не подводить тех, кто рядом. Для многих ребят из деревень и тихих окраин — это простая надежность, самое ценное. Поездка на районные соревнования для них — уже достижение.
3: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
5: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
6: 9217-07-22-35.
7: Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Фильм о взаимной преданности лейтенанта милиции и овчарке по кличке Мухтар. Самоотверженный пес, готовый жизнью заплатить за любовь, выручает хозяина в опаснейших ситуациях, которые чуть не каждый день готовит им нелегкая служба. Саундтрек к фильму «Ко мне, Мухтар».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

эфире Валдай ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Глава Валдайского округа Юрий Стаде поздравил губернатора Новгородской области Александра Дронова с годовщиной инаугурации. По его словам, за год в округе произошли заметные перемены. После капремонта открылась школа номер 1, обновленная, современная, готовая принимать учеников. На улицах Труда и Радищева благоустроили территорию, там появилось новое пространство для отдыха. Проекты стали возможны благодаря поддержке губернатора и национальным проектам «Молодежь и дети» и «Инфраструктура для жизни». Продолжают поддерживаться и инициативы жителей. В этом году в округе реализовано 16 проектов, предложенных самими валдайцами. Юрий Стаде уверен, что впереди еще больше добрых дел, и призвал продолжать работать вместе. В селе Едрово начался ремонт крыши школы, об этом сообщил Юрий Стаде. Первый слой кровли уже залит, это важный этап, с которого начинается основная работа. Завершить ремонт планируется до конца месяца. Глава округа держит ход работ на контроле, чтобы все было сделано качественно и в срок. Комитет ЗАГС и ОДМС Новгородской области подвели итоги фотоконкурса, посвященного Всероссийскому дню беременных. Всего на конкурс поступило 84 фотографии. В число победителей вошел снимок Марии Агафоновой из Валдая. Организаторы поблагодарили участниц за искренность, нежность и доверие, с которыми они поделились своими трепетными моментами. В комитете отметили, глядя на эти кадры, понимая, что в регионе живут самые красивые, талантливые и вдохновленные будущие мамы. Благодарность выразили всем участницам, а также тем, кто голосовал и поддерживал конкурсанток. Кружок «Цветные ладошки» в Коровском сельском доме культуры стал настоящим островком уюта. Дети рисовали осень во всех ее оттенках. Кто-то выбрал огненно-красные тона, кто-то спокойные серо-голубые, а кто-то добавил в рисунок теплый свет фонаря, чтобы было совсем по-домашнему. В детском творчестве нет неправильных красок, есть только искренность. Поговорили и о смысле покрова. И о народной мудрости. Покров кроет землю то листом, то снегом. Так люди замечали, как природа готовится к зиме. Новгородская волна продолжает рассказывать о теплых моментах из жизни поселков и сел. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Устали от царапин на смартфоне? Пора действовать. Установите в нашем сервисе гидрогелевую пленку любого типа и забудьте о мелких повреждениях. Наш адрес: город Валдай, Комсомольский проспект 28, телефон 8-902-149-75-33. 8-902-149-75-33.
2: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды.
3: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
5: 9217-07-22-35.
6: Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

Валдай-ФМ «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 15 октября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Николай Басков отмечает сегодня свой день рождения. Николай Викторович Басков родился 15 октября 1976 года в Балашихе, Московской области. Российский эстрадный и оперный певец, тенор. Киноактер, телеведущий, педагог, профессор. Народный артист России 2009. Народный артист Украины 2004. Народный артист Молдавии 2007. С 3 по 7 класс учился в школе номер 186 в городе Новосибирске. Окончил золотой медалью школу с углубленным изучением музыки и хореографии. В старших классах, чтобы зарабатывать деньги, занимался фарцовкой. По словам артиста, в юности он даже умудрился продать духи известному советскому актеру Александру Абдулову. Тогда вся страна превратилась в огромную толкучку. Каждый старался выжить как мог. Я в эту рыночную схему быстро вник, освоился и при своей бешеной энергии вскоре стал зарабатывать приличные деньги. С 1986 по 1992 год выступал на сцене музыкального театра юного актера под руководством режиссера Федорова, в составе которого побывал на гастролях в США, Израиле, Швейцарии, Франции. Сразу после школы он поступил в ГИТИС на факультет музыкального театра. Там начал всерьез заниматься вокалом, однако через полгода его выгнали из-за пропусков занятий по танцам. В 1996 году Николай поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных. 9 лет занимался вокалом с заслуженной артисткой России Шеховой Лилианой Сергеевной. В 18 лет, без отрыва от учебы, он начал работать солистом в хоре Коми АССР. Спустя 2 года стал вторым призером конкурса «Романсиада». После этого идеолог этой конкурсной программы, музыковед и режиссер Галина Сергеевна Преображенская познакомила его с президентом клуба друзей Большого театра Геннадием Петровичем Алференко, который делал в Америке концерт «Молодые таланты России». И он полетел в США вместе с Анастасией Волочковой и Катей Рихтер, с которыми представлял 3 музыкальных жанра – балет, фортепиано и оперу. В 1997 году становится лауреатом первого всероссийского конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада». В 1998 году становится лауреатом первой премии всероссийского конкурса молодых оперных певцов, получает предложение исполнять партию Ленского в опере Петра Чайковского «Евгений Онегин» на сцене Большого театра. В 1999 году становится лауреатом второй премии на конкурсе «Grand Voice» «Испания». Николай Басков является на протяжении многих лет одним из участников мастер-класса «Монсеррат Кабалье» в Барселоне. Басков участвовал в оперных представлениях в Барселоне, Мадриде вместе с дочерью Монсеррат Кабалье Марти. 12 мая 2009 года указом президента России Дмитрием Медведевым Николаю Баскову было присвоено звание народного артиста Российской Федерации. Николай Басков известен не только как оперный певец, он также исполнял и популярные песни, которые можно услышать и в наши дни. «Шарманка», «В дуэте с Таисией Повали», «Ты далеко-далеко» и «Отпусти меня», «Я буду руки твои целовать», «Твои глаза моренго», «Обниму тебя сильно», «Я подарю тебе любовь», «Ты красивая» и еще огромное количество других композиций. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Николая и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Николая Баскова прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость вызывают.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Ноутбук умер! Экран черный, вообще ноль реакции!
2: Стоп! Не паникуй, в 90% случаев это лечится.
3: А если дорого?
2: Диагностика при ремонте бесплатна.
3: Если не выгодно, честный обмен или скупка.
4: Ремонт, обмен, скупка. Мы не даем технике сдаваться.
3: А телефон?
2: У меня он вообще не включается третий день.
3: И телефон спасем, и телевизор, и картриджи заправим, и кассу настроим.
4: Ремонт, обмен, скупка. Мы не даем технике сдаваться.
5: Валдай, Комсомольский, 28.
3: Звони прямо сейчас. 8-900-249-75-33.
6: А когда мама сказала, купим вот это красное, папа сказал, что кресло машину пока не нужно. Все равно не штрафует. Теперь у меня другое. Папа купил кресло на всю жизнь. Я люблю папу.
7: Использование детского автомобильного кресла снижает травматизм при ДТП в 5 раз. Решай, в какое кресло сядет твой ребенок.
0: Телефон рекламной службы на Валдай ФМ
8: 9217-07-22-35.
0: Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Новые треки и проверенные хиты.
3: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
2: Ослепительные внешние данные Сьюзан могли бы сделать ее супермоделью и принести ей титул «Мисс Америка». Но она одержима мечтой – стать телезвездой и готова пойти на все, чтобы эту мечту осуществить. Выйдя замуж за Ларри, самого симпатичного парня в их провинциальном городке, она решает начать свою телекарьеру на местной кабельной станции в качестве ведущей прогноза погоды. Ларри, который хочет нормальной семейной жизни, становится для Сьюзан препятствием на пути к славе, и она, недолго думая, решает от него избавиться. Саундтрек к фильму «Умереть во имя».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Добрый день. Минобороны России опубликовала кадры боевой работы российских расчетов ударных ППЛА в кольце окружения в Харьковской области. На кадрах видно, как российские беспилотники уничтожают пункты управления украинскими ППЛА, а также укрытие военных ВСУ. Пункты управления ППЛА являются приоритетными целями для российских ударных беспилотников. Тем временем американский бизнесмен Илон Маск призвал к отставке Владимира Зеленского. Так он отреагировал на пост, в котором говорится, что глава киевского режима не хочет окончания конфликта, чтобы не пришлось сталкиваться с выборами и потерей власти. «Вот так и продолжается эта бойня, пора Зеленскому уходить», – написал Маск в соцсети. Убыток российских угольных компаний до налогообложения в этом году, как ожидается, составит 324 миллиарда рублей против 420 миллиардов рублей годом ранее, заявил замминистра энергетики Дмитрий Исламов. Он напомнил, что на ситуацию в отрасли влияет ряд факторов, таких как мировые цены, санкции, ограничения по расчетам, динамика курса рубля. Согласно материалам, представленным замминистра, доля убыточных угольных компаний в России составит 70%. Гражданин Швеции, воевавший за ВСУ и под легендой вступления в ряды российской армии, планировавший диверсии на военных объектах, задержан в Псковской области, сообщила ФСБ. Установлено, что в феврале-июне этого года иностранец на контрактной основе проходил военную службу в составе признанной в России террористической организации в должности командира отделения беспилотных авиационных комплексов 24-го отдельного штурмового батальона. Имеются документы, подтверждающие его участие в боевых действиях против России в составе вооруженных сил. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении госграницы России. Рассматривается вопрос возбуждения уголовных дел по статьям об организации деятельности террористической организации и участии в деятельности такой организации, а также по статье о наемничестве. Выявлена новая схема мошенничества, связанная с темой здоровья и своевременного медобслуживания, сообщил руководитель проекта «Не дай себя обмануть» Иван Соловьев. В мессенджере приходят сообщения от абонента с логотипом и номером поликлиники, находящейся в районе регистрации гражданина. В нем говорится о плановом обновлении данных о прикреплении пациентов и предлагается якобы продлить обслуживание в поликлинике или якобы открепить. Напомню, все сообщения относительно изменения условий предоставления медуслуг или соцпомощи необходимо перепроверять непосредственно в поликлинике при личном визите или в отделении Социального фонда России. Курс доллара на сегодня 15 октября 83,95, курс евро 93,92. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Реклама.
0: Реклама. На Валдай ФМ.
3: Даша Кузнецова вернулась в родное село Марево. Стала соцработником, говорит. Тут каждый человек на виду. И даже 5 минут рядом. Уже много. Сначала все делала по инструкции. А потом поняла. Главное — быть рядом. Когда бабушка Нина говорит: «Ты приходи, я ради тебя суп варю». Вот ради этого и хожу. Для молодых соцработников есть поддержка. Подъемные, жилье, обучение, вакансии. В комитете соцзащиты или в центре соцобслуживания округа. А истории про добрых людей нашего края слушайте на Новгородской волне.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 9217 0722.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. 20-летняя Лен из китайского Тайчжоу прославилась в интернете, опубликовав видео со своей работы. Девушка трудится в пункте сбора мусора, но пользователей поразил контраст. В грязной рабочей одежде среди кучи отходов она выглядит как настоящая модель. Выразительные черты лица, рост 181 см и вес около 50 кг сделали свое дело. Видео быстро разлетелось в сети. Вскоре Лен начали предлагать работу в модельном бизнесе, причем на постоянной основе. Однако девушка неожиданно отказалась от такой карьеры. Она не против иногда участвовать в фотосессиях и показах, но главным своим делом считает сортировку мусора. По словам Лен, эта работа позволяет ей зарабатывать на жизнь, а модельный бизнес – красивая мечта, в которой еще неизвестно, как все сложится. Так что теперь у нее есть и слава, и любимое дело, и запасной вариант на будущее. В Сиэтле прошел ежегодный забег Корги. Уверенную победу одержала 5-месячная Банана, которая значительно опередила соперников. Перед самым финишем она обернулась на других участников, точь-в-точь, как Усейн Болт в легендарном забеге на Олимпиаде в 2016 году в Рио. Этот эффектный жест сразу сделал собаку всеобщей любимицей интернета. Пользователи отметили, у такой юной участницы уже есть спортивная наглость чемпиона. Впрочем, с такими короткими лапами оборачиваться на бегу – это еще и дополнительный риск. Но Банана явно знала, что делает. Теперь у нее есть не только победа, но и армия поклонников. Искусственный интеллект должен был упростить поиск работы, но заодно сделал слишком простым и сам процесс отклика. Теперь кандидат за несколько минут готовит резюме, сопроводительное письмо и отправляет десятки заявок подряд. Для работодателей это обернулось новой проблемой. Среди сотен аккуратно написанных текстов все сложнее понять, кому действительно интересна конкретная вакансия. Необычный способ борьбы с этим придумала компания Dumpco, которая делает ставку на кнопочные телефоны и более аналоговый образ жизни. Во время набора стажеров работодатели попросили кандидатов сделать то, что еще недавно показалось бы анархаизмом – написать сопроводительное письмо от руки. Теперь недостаточно просто нажать «Отправить». Придется вспомнить, как держать ручку. Зато у тех, кто действительно хочет получить место, появился шанс выделиться. Главное, чтобы почерк был разборчивее, чем у большинства врачей. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался ноутбук или телефон? Мы починим, настроим и восстановим. В компьютерном сервисе и магазине широкий вид услуг по ремонту, продаже и обмену компьютерной техники, ноутбуков, мобильных телефонов, оргтехники, ЖК телевизоров. Настройка, подключение, восстановление, перенос номера любых операторов мобильной связи. Продажа и настройка кассовых аппаратов онлайн, помощь в установке, установка, продление фискальных накопителей. А еще копирование, ламинирование, распечатка документов, запись информации на диск. Внимание, новая услуга! В нашем сервисе уже доступна продажа, наклейка, изготовление гидрогелевой пленки на любую модель телефона, а также программирование ключей для домофона, таблеточка. Наш адрес: город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28. Телефон 8-902-149-7533.
2: Мария Петрова уехала учиться в город, а потом вернулась в родное село. Стала учителем русского языка. Говорит, скучала по ребятам, которым хочется рассказать про Толстого и Пушкина. Сначала не верили, что мне это всерьез. А потом один мальчик спросил: «А можно про Пушкина еще?» И я поняла, все не зря. Программа «Земский учитель» помогает тем, кто готов работать в родном крае. Дает поддержку и жилье. Попробуйте ради того момента, когда ребенок вдруг поднимает руку и говорит: «Я понял».
1: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM. 9217-07-22-35.
3: Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: настроение на Валдай-ФМ.
1: Валдай-ФМ. Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей жизни начинается новый сезон?

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Чернокожий детройтский полицейский встречается со школьным другом, которого долго не видел. И вдруг того убивают. В поисках убийц полицейский едет в Лос-Анджелес. Здесь он натыкается на глухое и упорное неприятие залетного выскочки местными полицейскими. Но с помощью своего удивительного дара находить выход из любого положения Фоули заручается симпатией и, соответственно, реальной поддержкой двух из них. Множество драк, перестрелок, погонь, хорошей музыки и отменного юмора. Саундтрек к фильму «Полицейский из Беверли-Хиллз».

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Глава Валдайского округа Юрий Стаде поздравил губернатора Новгородской области Александра Дронова с годовщиной инаугурации. По его словам, за год в округе произошли заметные перемены. После капремонта открылась школа номер 1, обновленная, современная, готовая принимать учеников. На улицах Труда и Радищева благоустроили территорию, там появилось новое пространство для отдыха. Проекты стали возможны благодаря поддержке губернатора и национальным проектам «Молодежь и дети» и «Инфраструктура для жизни». Продолжают поддерживаться и инициативы жителей. В этом году в округе реализовано 16 проектов, предложенных самими валдайцами. Юрий Стаде уверен, что впереди еще больше добрых дел, и призвал продолжать работать вместе. В селе Едрово начался ремонт крыши школы, об этом сообщил Юрий Стаде. Первый слой кровли уже залит, это важный этап, с которого начинается основная работа. Завершить ремонт планируется до конца месяца. Глава округа держит ход работ на контроле, чтобы все было сделано качественно и в срок. Комитет ЗАГС и ОДМС Новгородской области подвели итоги фотоконкурса, посвященного Всероссийскому дню беременных. Всего на конкурс поступило 84 фотографии. В число победителей вошел снимок Марии Агафоновой из Валдая. Организаторы поблагодарили участниц за искренность, нежность и доверие, с которыми они поделились своими трепетными моментами. В комитете отметили, глядя на эти кадры, понимая, что в регионе живут самые красивые, талантливые и вдохновленные будущие мамы. Благодарность выразили всем участницам, а также тем, кто голосовал и поддерживал конкурсанток. Кружок «Цветные ладошки» в Коровском сельском доме культуры стал настоящим островком уюта. Дети рисовали осень во всех ее оттенках. Кто-то выбрал огненно-красные тона, кто-то спокойные серо-голубые, а кто-то добавил в рисунок теплый свет фонаря, чтобы было совсем по-домашнему. В детском творчестве нет неправильных красок, есть только искренность. Поговорили и о смысле покрова. Я народной мудрости. Покров кроет землю то листом, то снегом. Так люди замечали, как природа готовится к зиме. Новгородская волна продолжает рассказывать о теплых моментах из жизни поселков и сел. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: Новгородская волна. Город, который звучит. История, музыка, голос улиц в эфире.
1: Осеннее настроение на Валдай-ФМ.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне. Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
1: Реклама.
2: Реклама.
0: На Валдай ФМ.
3: Алексей вырос в селе. Выучился и вернулся. Стал фельдшером, говорит. Тут он по-настоящему нужен. Если у бабушки ночью давление, надо ехать. Когда она скажет «Спасибо, сынок», я снова дышать могу. Ради этого и вернулся программа «Земский фельдшер». Помогла с жильем и поддержкой. А главное, я не один. Если хочешь быть полезным дома, попробуй узнать про программу, можно в региональном Минздраве.
4: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
1: 92170

Валдай FM «День со звездой». Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 15 октября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Николай Басков отмечает сегодня свой день рождения. Николай Викторович Басков родился 15 октября 1976 года в Балашихе, Московской области. Российский эстрадный и оперный певец, тенор, киноактер, телеведущий, педагог, профессор, народный артист России 2009, народный артист Украины 2004, народный артист Молдавии 2007. С 3 по 7 класс учился в школе номер 186 в городе Новосибирске. Окончил золотой медалью школу с углубленным изучением музыки и хореографии. В старших классах, чтобы зарабатывать деньги, занимался фарцовкой. По словам артиста, в юности он даже умудрился продать духи известному советскому актеру Александру Абдулову. Тогда вся страна превратилась в огромную толкучку. Каждый старался выжить как мог. Я в эту рыночную схему быстро вник, освоился и при своей бешеной энергии вскоре стал зарабатывать приличные деньги. С 1986 по 1992 год выступал на сцене музыкального театра юного актера под руководством режиссера Федорова, в составе которого побывал на гастролях в США, Израиле, Швейцарии, Франции. Сразу после школы он поступил в ГИТИС на факультет музыкального театра. Там начал всерьез заниматься вокалом, однако через полгода его выгнали из-за пропусков занятий по танцам. В 1996 году Николай поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных. 9 лет занимался вокалом с заслуженной артисткой России Шеховой Лилианой Сергеевной. В 18 лет, без отрыва от учебы, он начал работать солистом в хоре Коми АССР. Спустя 2 года стал вторым призером конкурса «Романсиада». После этого идеолог этой конкурсной программы, музыковед и режиссер Галина Сергеевна Преображенская познакомила его с президентом клуба друзей Большого театра Геннадием Петровичем Алференко, который делал в Америке концерт «Молодые таланты России». И он полетел в США вместе с Анастасией Волочковой и Катей Рихтер, с которыми представлял 3 музыкальных жанра – балет, фортепиано и оперу. В 1997 году становится лауреатом первого всероссийского конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада». В 1998 году становится лауреатом первой премии всероссийского конкурса молодых оперных певцов, получает предложение исполнять партию Ленского в опере Петра Чайковского «Евгений Онегин» на сцене Большого театра. В 1999 году становится лауреатом второй премии на конкурсе «Grand Voice» Испания. Николай Басков является на протяжении многих лет одним из участников мастер-класса «Монсеррат Кабалье» в Барселоне. Басков участвовал в оперных представлениях в Барселоне, Мадриде вместе с дочерью Монсеррат Кабалье Марти. 12 мая 2009 года указом президента России Дмитрием Медведевым Николаю Баскову было присвоено звание народного артиста Российской Федерации. Николай Басков известен не только как оперный певец, он также исполнял и популярные песни, которые можно услышать и в наши дни. «Шарманка», «В дуэте с Таисией Повали», «Ты далеко-далеко» и «Отпусти меня», «Я буду руки твои целовать», «Твои глаза моренго», «Обниму тебя сильно», «Я подарю тебе любовь», «Ты красивая» и еще огромное количество других композиций. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Николая и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Николая Баскова прямо сейчас.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

мосты на пути. Давай перейдем на ты. В одном дыхании застыл. Твой взгляд так ярко искрил. Один повод и 100 причин. Штиль на море, но не в груди. Ты как яркий свет ночи.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: на Валдай ФМ.
1: Даша Кузнецова вернулась в родное село Марево. Стала соцработником, говорит. Тут каждый человек на виду, и даже 5 минут рядом уже много. Сначала все делала по инструкции, а потом поняла: главное быть рядом. Когда бабушка Нина говорит: «Ты приходи, я ради тебя суп варю». Вот ради этого и хожу. Для молодых соцработников есть поддержка. Подъемные, жилье, обучение, вакансии. В комитете соцзащиты или в центре соцобслуживания округа. А истории про добрых людей нашего края слушайте на Новгородской волне.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
3: 9217-07-22-35.
4: Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Гангстер, о котором некогда ходили легенды, решает оставить криминальное прошлое и посвятить остаток жизни восстановлению отношений с семьей. Ощущая груз ошибок, он пытается загладить их и завоевать доверие, потерянное за годы разлуки. Однако преступный мир не намерен отпускать его так просто. Саундтрек к фильму «Профессионал».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Кашпов. Здравствуйте. В Кремле указали, атаки украинской стороны на российские нефтеперерабатывающие заводы противоречат мирным усилиям Соединенных Штатов по разрешению ситуации на топливном рынке. Москва указывает, американские переговорщики продолжают прилагать усилия для мирного урегулирования ситуации, однако Киев демонстрирует обратное. Между тем, российское дизельное топливо уже выходит на мировые рынки и может способствовать стабилизации ситуации, хотя полностью решить проблему только таким путем удастся вряд ли. Реакция европейских стран с критикой договоренности о поставках дизельного топлива совершенно циничная на фоне того, что сами европейцы так и не смогли преодолеть зависимость от российских энергоресурсов, активно продолжая их покупать и в настоящее время. Добавлю, ранее Владимир Путин указал, Россия готова работать и с европейцами в вопросах поставок нефти и газа, если их компания обеспечит долгосрочную устойчивую совместную работу. В Министерстве иностранных дел указали, Россия не будет приостанавливать выполнение задач специальной военной операции, чтобы киевский режим продолжали накачивать оружием. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркивают, главарь киевской хунты давно дал понять, что выборы его не интересуют. С самого начала комикс Банковый был инструментом европейской политической и экономической элиты, связывавшей свое будущее с продолжением конфликта с Российской Федерацией, в котором Украина используется как прокси-сила. Как неоднократно указывал Владимир Путин, Россия хотела бы видеть легитимного лидера Украины в качестве того, кто подпишет мирный договор. Глава государства напомнил, полномочия нынешнего окончились 2 года назад, выборов в стране не проводилось. При этом Владимир Путин выразил уверенность, что при обоюдном желании завершить конфликт мирным путем, стороны обязательно найдут тех, кто подпишет документы. Российский агропромышленный комплекс убрал зерно с почти 90% площадей, собрав почти 126 миллионов тонн зерна в бункерном весе. Темпы уборки, правда, ниже прошлогодних, средняя урожайность выше. Доля продовольственной пшеницы в целом составляет около 78,5%, что превышает показатель прошлого года и находится вблизи среднего за 5 лет значения. Согласно оценкам Минсельхоза, сбор зерна может составить 140 миллионов тонн, что превысит среднее значение за последние 5-летку и сохранится вблизи уровня прошлого года. Развитие отрасли в настоящее время способствует льготное кредитование, возмещение части прямых затрат на создание и модернизацию тепличных комплексов и селекционно-семеноводческих центров, а также другие меры. Новый федеральный государственный образовательный стандарт для старшей школы не затронет в следующем году школьников, которые пойдут в 11 класс. Ранее Минпросвещение заявило, уже начавшие обучение старшеклассники переводиться на него не будут, они закончат школу по прежним правилам. Обновленный стандарт предусматривает базовое профильное обучение. Старшеклассники смогут изучать все предметы на базовом уровне, либо углубленно заниматься отдельными дисциплинами. Для профильного обучения предусмотрены 6 направлений – естественно-научное, агротехнологическое, гуманитарное, социально-экономическое, технологическое и универсальное. Изменится и содержание программ в математике, физике, химии, биологии. Больше внимания будут уделять применению знаний на практике. Официальный курс американского доллара – 83 рубля 95 копеек. Курс единой европейской валюты – 93 рубля 92 копейки. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Новгородская волна. Город, который звучит. История, музыка, голос улиц в эфире.
4: В этом часе вы услышите рубрика «День со звездой», рубрика об истории нашего города, рубрика с саундтреком
5: на Валдай.
4: Осеннее настроение на Валдай-ФМ.
5: Валдай-ФМ.

0: Реклама.
1: Реклама.
0: На Валдай ФМ.
2: Ну не гони, здесь ограничение 60.
3: Да не парься ты, это для велосипедистов.
4: На 20 километров быстрее, на 3 метра глубже.
5: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай FM.
0: Телефон рекламной службы на Валдай FM.
6: 9217-07-22-35.
7: Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни.

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

На Валдай FM день со звездой. Сегодня мы поздравляем с днем рождения популярных звезд российской эстрады. Проведи этот день со звездой. Всем привет! Сегодня 15 октября, и сегодня мы поздравляем с днем рождения. И в течение всего дня в рамках рубрики «День со звездой» послушаем самые лучшие треки звезды. Николай Басков отмечает сегодня свой день рождения. Николай Викторович Басков родился 15 октября 1976 года в Балашихе, Московской области. Российский эстрадный и оперный певец, тенор. Киноактер, телеведущий, педагог, профессор. Народный артист России 2009. Народный артист Украины 2004. Народный артист Молдавии 2007. С 3 по 7 класс учился в школе номер 186 в городе Новосибирске. Окончил золотой медалью школу с углубленным изучением музыки и хореографии. В старших классах, чтобы зарабатывать деньги, занимался фарцовкой. По словам артиста, в юности он даже умудрился продать духи известному советскому актеру Александру Абдулову. Тогда вся страна превратилась в огромную толкучку. Каждый старался выжить как мог. Я в эту рыночную схему быстро вник, освоился и при своей бешеной энергии вскоре стал зарабатывать приличные деньги. С 1986 по 1992 год выступал на сцене музыкального театра юного актера под руководством режиссера Федорова, в составе которого побывал на гастролях в США, Израиле, Швейцарии, Франции. Сразу после школы он поступил в ГИТИС на факультет музыкального театра. Там начал всерьез заниматься вокалом, однако через полгода его выгнали из-за пропусков занятий по танцам. В 1996 году Николай поступил в Российскую академию музыки имени Гнесиных. 9 лет занимался вокалом с заслуженной артисткой России Шеховой Лилианой Сергеевной. В 18 лет, без отрыва от учебы, он начал работать солистом в хоре Коми АССР. Спустя 2 года стал вторым призером конкурса «Романсиада». После этого идеолог этой конкурсной программы, музыковед и режиссер Галина Сергеевна Преображенская познакомила его с президентом клуба друзей Большого театра Геннадием Петровичем Алференко, который делал в Америке концерт «Молодые таланты России». И он полетел в США вместе с Анастасией Волочковой и Катей Рихтер, с которыми представлял 3 музыкальных жанра – балет, фортепиано и оперу. В 1997 году становится лауреатом первого всероссийского конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада». В 1998 году становится лауреатом первой премии всероссийского конкурса молодых оперных певцов, получает предложение исполнять партию Ленского в опере Петра Чайковского «Евгений Онегин» на сцене Большого театра. В 1999 году становится лауреатом второй премии на конкурсе «Grand Voice» Испания. Николай Басков является на протяжении многих лет одним из участников мастер-класса «Монсеррат Кабалье» в Барселоне. Басков участвовал в оперных представлениях в Барселоне, Мадриде вместе с дочерью «Монсеррат Кабалье» Марти. 12 мая 2009 года указом президента России Дмитрия Медведева Николаю Баскову было присвоено звание народного артиста Российской Федерации. Николай Басков известен не только как оперный певец, он также исполнял и популярные песни, которые можно услышать и в наши дни. «Шарманка», «В дуэте с Таисией Повали», «Ты далеко-далеко» и «Отпусти меня», «Я буду руки твои целовать», «Твои глаза моренго», «Обниму тебя сильно», «Я подарю тебе любовь», «Ты красивая» и еще огромное количество других композиций. От лица всей редакции нашей радиостанции поздравляем Николая и желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья и хорошего настроения. А вы же слушаете один из самых популярных треков Николая Баскова прямо сейчас.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News, новости без политики. В студии Аня Кирова. Корпорация OpenAI заявила, что справилась с одной из 7 задач тысячелетия – проблемой навес токса. Эти уравнения описывают потоки вязких жидкостей и лежат в основе прогнозирования климата, воздухоплавания и движения воды. Разработанный алгоритм показал, что коллапс решения вполне реален. Сценарий такой. Завихрение начинает сжиматься к центру, его сердцевина деформируется и разгоняется до бесконечности, хотя общая энергия системы сохраняется. На поиски ушло 88 часов, а затраты на вычисления оцениваются в несколько миллионов долларов. Список задач тысячелетия составили в 2000 году, и пока решена только гипотеза Пуанкаре. Если OpenAI права, это станет вторым решением и, возможно, самым дорогим в истории математики. Китайская компания XPeng запустила производственную линию для человекоподобных роботов Iron. Первый собранный робот самостоятельно прошел по цеху и сошел с конвейера. Массовый выпуск планируют начать до конца 2026 года. Еще год назад Iron был скорее эффектной демонстрацией технологий. Он двигался настолько похоже на человека, что после показа в ноябре 2025 года в интернете всерьез предположили, будто внутри спрятан живой оператор. XPeng ответила необычно. Основатель компании показал внутреннее устройство робота, а затем оболочку одной ноги разрезали прямо на сцене, обнажив металл и провода. После этого Iron снова прошелся перед зрителями. Теперь компании предстоит доказать уже не то, что робот настоящий, а то, что его можно выпускать серийно. Австралийский школьник Юджин Хогвуф придумал необычный способ сжатия фотографий. Он сокращает снимок с 20 мегабайт до 600 байт. Правда, исходник теряется навсегда. Схема простая. Нейросеть описывает фото текстом, а сам файл стирается. Чтобы вернуть картинку, система генерирует ее заново по этому описанию. Нюанс в том, что версия искусственного интеллекта всегда хоть немного отличается от оригинала. Юджин на этом не остановился. Он удалил все цифровые снимки и порвал бумажные. На вопрос о несовпадении ответил философски. Воспоминания все равно не точны. Справедливый обмен. Теперь он взялся за видео, а родители, по его словам, плачут от восторга. Правда, глаза у них мокрые, скорее всего, по другой причине. Ведь все общие фото и видео остались в прошлом. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: По следам истории. Улица Валдая, улица Ленина – одна из центральных артерий Валдая, где прошлое и настоящее встречаются в городской застройке. На этой улице соседствуют старинные здания и современные городские объекты. А новые проекты, вроде строительства жилья для молодых семей, продолжают летопись городской жизни. Улица Ленина отлично показывает, как Валдай бережно хранит историю и одновременно развивается.

0: на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Если у тебя есть бизнес, то о нем должны узнать все. Реклама на радио – это очень быстрый и эффективный способ заявить о себе. Закажи рекламу на Валдай-ФМ.
3: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
4: 9217-07-22-35.
5: Хотите вечер, который согреет душу? В рубрике «Вечер в стиле шансона» мы собираем песни, в которых каждая строчка как история из жизни. –

0: Здесь и классика жанра, и современные треки, которые уже стали народными.
1: Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь.
0: Включайтесь, подпевайте, пусть этот вечер будет по-настоящему своим, родным и теплым.

0: каждый четверг с 21 часа до полуночи на Новгородской волне.
1: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Валдай-ФМ. Валдай-ФМ. Первая местная радиостанция. 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов. Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай FM.
0: Эль Вудс, красавица, президент университетского женского клуба, носит название «Мисс Июнь». Но главное, она натуральная блондинка. Ее бойфренд – лучший парень университета. И единственное, о чем она мечтает, это стать миссис Уорнер Хантингтон. Но оказывается, Уорнер считает Эль слишком поверхностной, и вместо долгожданного предложения руки и сердца он открывает Эль свои коварные планы – поступить в Гарвард на юридический факультет и жениться на умной, интеллигентной девушке. Проведя пару недель в истерике и съев несколько килограммов шоколадных конфет, Эль отправляется в Гарвард возвращать своего ненаглядного. Саундтрек к фильму «Блондинка в законе».

эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Глава Валдайского округа Юрий Стаде поздравил губернатора Новгородской области Александра Дронова с годовщиной инаугурации. По его словам, за год в округе произошли заметные перемены. После капремонта открылась школа номер 1, обновленная, современная, готовая принимать учеников. На улицах Труда и Радищева благоустроили территорию, там появилось новое пространство для отдыха. Проекты стали возможны благодаря поддержке губернатора и национальным проектам «Молодежь и дети» и «Инфраструктура для жизни». Продолжают поддерживаться и инициативы жителей. В этом году в округе реализовано 16 проектов, предложенных самими валдайцами. Юрий Стаде уверен, что впереди еще больше добрых дел, и призвал продолжать работать вместе. В селе Едрово начался ремонт крыши школы, об этом сообщил Юрий Стаде. Первый слой кровли уже залит, это важный этап, с которого начинается основная работа. Завершить ремонт планируется до конца месяца. Глава округа держит ход работ на контроле, чтобы все было сделано качественно и в срок. Комитет ЗАГС и ОДМС Новгородской области подвели итоги фотоконкурса, посвященного Всероссийскому дню беременных. Всего на конкурс поступило 84 фотографии. В число победителей вошел снимок Марии Агафоновой из Валдая. Организаторы поблагодарили участниц за искренность, нежность и доверие, с которыми они поделились своими трепетными моментами. В комитете отметили, глядя на эти кадры, понимая, что в регионе живут самые красивые, талантливые и вдохновленные будущие мамы. Благодарность выразили всем участницам, а также тем, кто голосовал и поддерживал конкурсанток. Кружок «Цветные ладошки» в Коровском сельском доме культуры стал настоящим островком уюта. Дети рисовали осень во всех ее оттенках. Кто-то выбрал огненно-красные тона, кто-то спокойные серо-голубые, а кто-то добавил в рисунок теплый свет фонаря, чтобы было совсем по-домашнему. В детском творчестве нет неправильных красок, есть только искренность. Поговорили и о смысле покрова, и о народной мудрости. Покров кроет землю то листом, то снегом. Так люди замечали, как природа готовится к зиме. Новгородская волна продолжает рассказывать о теплых моментах из жизни поселков и сел. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: старий знакомий.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-номер ТУ-78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. Глава Валдайского округа Юрий Стаде поздравил губернатора Новгородской области Александра Дронова с годовщиной инаугурации. По его словам, за год в округе произошли заметные перемены. После капремонта открылась школа номер 1, обновленная, современная, готовая принимать учеников. На улицах Труда и Радищева благоустроили территорию, там появилось новое пространство для отдыха. Проекты стали возможны благодаря поддержке губернатора и национальным проектам «Молодежь и дети» и «Инфраструктура для жизни». Продолжают поддерживаться и инициативы жителей. В этом году в округе реализовано 16 проектов, предложенных самими валдайцами. Юрий Стаде уверен, что впереди еще больше добрых дел, и призвал продолжать работать вместе. В селе Едрово начался ремонт крыши школы, об этом сообщил Юрий Стаде. Первый слой кровли уже залит, это важный этап, с которого начинается основная работа. Завершить ремонт планируется до конца месяца. Глава округа держит ход работ на контроле, чтобы все было сделано качественно и в срок. Комитет ЗАГС и ОДМС Новгородской области подвели итоги фотоконкурса, посвященного Всероссийскому дню беременных. Всего на конкурс поступило 84 фотографии. В число победителей вошел снимок Марии Агафоновой из Валдая. Организаторы поблагодарили участниц за искренность, нежность и доверие, с которыми они поделились своими трепетными моментами. В комитете отметили, глядя на эти кадры, понимая, что в регионе живут самые красивые, талантливые и вдохновленные будущие мамы. Благодарность выразили всем участницам, а также тем, кто голосовал и поддерживал конкурсанток. Кружок «Цветные ладошки» в Коровском сельском доме культуры стал настоящим островком уюта. Дети рисовали осень во всех ее оттенках. Кто-то выбрал огненно-красные тона, кто-то спокойные серо-голубые, а кто-то добавил в рисунок теплый свет фонаря, чтобы было совсем по-домашнему. В детском творчестве нет неправильных красок, есть только искренность. Поговорили и о смысле покрова. И о народной мудрости. Покров кроет землю то листом, то снегом. Так люди замечали, как природа готовится к зиме. Новгородская волна продолжает рассказывать о теплых моментах из жизни поселков и сел. Далее в эфире радиоканал Валдай-ФМ, СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон или ноутбук? Не получается разобраться с настройками? Не беда. Приходите к нам в компьютерный сервис и магазин. Мы поможем, настроим, починим. Город Валдай, улица Комсомольский проспект, 28, секция 1 и 6. +7 902 149 7533.

0: пассажиры – это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
2: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
3: 92170720.

0: Реклама. Реклама. На Валдай FM.
1: Сломался смартфон, планшет, ноутбук. Сегодня без гаджетов мы как без рук. Сервисный центр на Комсомольском 28 отремонтирует технику в срок и по достойным ценам. Наш телефон 8-902-149-75-33.
0: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
2: Телефон рекламной службы на Валдай FM
3: 9217 07 2.

осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Суки, все вынут. Но я ж назло им вернусь.

0: iFM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

0: осуждай меня, мама. Я ведь только тем и жил, что знал, ты меня ждешь. Я знаю, ты плачешь вечерами и видишь сны, где я совсем еще маленький. Подкрадываюсь к тебе и закрываю твои глаза ладошками. Ты нарочно говоришь: «Отец, Татьянка!» Я смеюсь: «Нет, нет, не угадала!» Отцу с Танюхой привет. Деньги в конверте не шли. Суки, все вынуть. Но я ж назло им вернусь, потому что ты меня ждешь.
1: Реклама.
2: Реклама.
1: На Валдай ФМ.
3: Когда в небольшом городе появляется свой тренер, это не просто про спорт. Это про то, что кому-то стало не все равно. Именно так год за годом меняется жизнь в уголках Новгородской области. Сначала в зал приходит пара ребят, которым просто некуда пойти после уроков. Потом подтягиваются еще, потому что здесь не кричат, а объясняют. Не стыдят за ошибки, а показывают, как сделать лучше. Так оживают спортзалы в Демянске, Боровичах, Старой Руси, Валдае. Новгородская область – это про людей, которые остаются и делают важное дело. Земский тренер не обещает золотых медалей. Он дает другое – дисциплину, поддержку и правила, которому стоит следовать всегда. Не подводить тех, кто рядом. Для многих ребят из деревень и тихих окраин – это простая надежность, самое ценное. Поездка на районные соревнования для них – уже достижение.
1: Телефон рекламной службы на Валдай FM
2: 92170.

Так вышло, что и поговорить-то особо не с кем. Сегодня хватаются за каждое сказанное слово, чтобы разорвать тебя, подобно каннибалам.

Жизнь проходит, течет словно речка. Снег осенний кружится над ней. Я портрет твой повесил у печки, чтоб тебе была мама теплей. Чтоб ты видела, как одиноко мне, когда замерзает река. И как сердце пронзило глубоко, а тебе наживая тоска. Милый твой образ на старом портрете я берегу много лет. Нет мне дороже всех женщин на свете, чем мамы, которой нет.

0: Реклама. Реклама. На Валдай ФМ.
1: Ноутбук умер! Экран черный, вообще ноль реакции!
2: Стоп! Не паникуй, в 90% случаев это лечится.
3: А если дорого?
2: Диагностика при ремонте бесплатно.
3: Если не выгодно, честный обмен или скупка.
4: Ремонт!
3: Телефон.
2: У меня он вообще не включается третий день.
3: И телефон спасем, и телевизор, и картриджи заправим, и кассу настроим.
4: Ремонт, обмен, скупка, мы не даем технике сдаваться.
5: Валдай, Комсомольский, 28.
3: Звони прямо сейчас. 8-900-249-7533.
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
6: 9217 07

красивыми словами, откровенными губами целовал. Жгучими ночами, нежными руками обнимал. Звезды зажигал, королевские цветы дарил. И достойно так каждый день тебе я говорил. Ты выглядишь на миллион, достойно всех моих икон. И все, чтобы не

Далеко, далеко, где-то там, в Подмосковье, фотография сына уронила рука по белому снегу. Уходил от погони человек в телогрейке или просто ЗК. Мать прислала письмо, захворала сынок. Знать готовить белье, уж подходит мне срок. Только прежде чем в путь

Человек вынул нож. Серый, ты не шути. Хочешь крови? Ну что ж, я такой же, как ты. Только стоит ли боль?

0: на Валдай ФМ.
1: Мария Петрова уехала учиться в город, а потом вернулась в родное село. Стала учителем русского языка. Говорит, скучала по ребятам, которым хочется рассказать про Толстого и Пушкина. Сначала не верили, что мне это всерьез. А потом один мальчик спросил: «А можно про Пушкина еще?» И я поняла, все не зря. Программа «Земский учитель» помогает тем, кто готов работать в родном крае. Дает поддержку и жилье. Попробуйте ради того момента, когда ребенок вдруг поднимает руку и говорит: «Я понял».
0: Телефон рекламной службы на Валдай-ФМ.
2: 92170.

Ты нежно гладишь теплой рукой письмо мое последнее к тебе. Письмо мое нечастое домой. И думаешь, наверное, о судьбе. Ты думаешь, как встретимся опять. Я, как всегда, куплю тебе цветы. Я знаю, мама, ты устала ждать. А ждать меня умеешь только ты.

за слезы твои, милая моя, за письма под подушкой в три строки, за сына своего, прости меня, за приговоры в большем от руки.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L-TU-78-0-22-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Новгородская волна. Город, который звучит. История, музыка, голос улиц.

FM. Только хиты, только позитив. Валдай FM. 101. One, two, three, four.

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Новгородская волна. Город, который звучит. История, музыка, голос улиц в эфире.
1: Да, конечно.